0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус пришел в Капернаум, город в Галилее, и в субботу он учил людей. Все поражались тому, как он учил, потому что в слове его была власть. В синагоге был человек, одержимый духом нечистого беса, и он громким голосом закричал:
2: «Эй, что тебе надо от нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас? Я знаю, кто ты. Ты святой посланец Божий».
1: Но Иисус приказал: «Замолчи и выйди из него». Повалив человека посреди синагоги, бес из него вышел, не причинив никакого вреда. Все были потрясены.
3: «Что это такое? У него такая власть и сила, что даже нечистым духом приказывает, и те выходят», — говорили они друг другу.

Уже пару десятков лет в ходу идея о профессиональном выгорании, но духовное выгорание не менее опасно. И если вас еще беспокоит эта тема, значит, пока еще есть что спасать. Я не душепопечитель, да и времени у нас немного, но давайте помнить простую вещь. Если вы выгорели, значит, когда-то горели. А раз когда-то вас зажгла вера в Бога, то это того стоило. В конце книги полностью выгоревшего экклесиаста есть замечательные слова. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Другого не дано». Подумайте об этом. Thank you.

0: Друзья, всем привет! Свободный в этом году отмечает 7-летие. О том, как трудно в это поверить, скажут коллеги, а я скажу по-другому. Нам всегда кажется, что важные и значимые дела совершаются где-то и кем-то, но точно не здесь и не сейчас, и точно не с нами. Но на самом деле это не совсем так. Изнутри события не всегда можно оценить его значимость и масштаб. И я верю, что мы с вами делаем очень нужное и важное дело. Возможно, мы этого не увидим или увидим гораздо позже, но Бог в курсе. Спасибо за вашу поддержку и с днем рождения!
1: Новая музыка на свободном радио. Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Вы уже видели все христианские фильмы и не знаете, что посмотреть? Тогда самое время узнать о новинках кинематографа, которые выходят на экраны в 2020 году. Привет, с вами Катя, и я расскажу вам о фильмах с духовным смыслом, на которые стоит обратить внимание. В 2020 году на онлайн-платформах Amazon, iTunes, Google Play, Redbox, Christian Cinema и других выходит комедия «Small Group The Movie», можно перевести как «Домашка», которая расскажет о церковной культуре с точки зрения скептика. Главный герой картины, Скотт Купер, работает над фильмом о роли христианства. Чтобы выведать все секреты, ему приходится тайно посещать церковные собрания и домашние группы. В комедии «Small Group – The Movie» показано то, как выглядят христиане со стороны, а главный герой попадает в курьезные и комичные ситуации. Как отметил режиссер и сценарист картины Мэтт Честейн, историю для фильма он написал, исходя из собственного опыта. Это картина «Small Group – The Movie».
1: Музыка, слово, дух. Свободное радио.

0: Слушай, делись, поддерживай. Свободная.Медиа.
1: Был я Бог во тьме.

0: нет людей суевернее, чем безбожники. Гарриет Бичер Стоу, американская писательница.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Друзья, здравствуйте. Это Андрей Стародубцев. Ощущение сжимающегося времени с каждым годом все сильнее. А когда времени мало, его нужно отдавать самому важному. Поэтому «Свободное радио» не отвлекается на постороннее. Уже 7 лет мы говорим о Евангелии Иисуса Христа, Его Царствии, примирении с Богом и о том, как это все влияет на нашу жизнь. С днем рождения! И спасибо, что вы с нами.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Самое распространенное проявление глупости в отвержении Бога. Посмотрите на жизнь своих неверующих родственников и знакомых. Они постоянно совершают неразумные поступки, от которых сами страдают, да и вам достается. Вот они собираются взять очередной кредит, и вы предупреждаете: «Не надо, не делайте, потому что видите, чем все закончится». Вы видите, что в конце этого пути обрыв, а они не видят. Они во тьме и взаимодействуют с жизнью на ощупь, как слепые. Глупец поднимает ветку, а это оказывается змея. Она жалит его, он кричит от боли, но вскоре опять тянет руку к следующей змее. Мудрый видит сущность того, с чем имеет дело. Для него светло и очевидно, что опасно, а что нет. Для глупца же ничего не понятно. Он во мраке и должен обязательно сделать шаг, чтобы узнать, нужно его было делать или нет. Вы видите приближающуюся опасность, как приближающийся автомобиль, и уклоняетесь. Он не видит и должен встретиться с автомобилем, чтобы понять, что это больно. У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. 2.14. У мудрого глаза его в голове его. В его голове как бы включается свет. Он начинает видеть суть вещей, даже не обязательно соприкасаясь с ними визуально. Решения принимаются на основании истины, правящей умом. Глазами как раз-таки часто ничего не увидишь. Суть вещей, поступков, решений можно рассматривать только разумом. Он, разум, оценивает последствия того или иного выбора, когда последствиями еще и не пахнет, когда зрение не сообщает ни о какой опасности. Мудрый видит реальность, даже будучи физически слепым. Истина Слова Божьего, поселяясь у него в разуме, истолковывает для него каждый факт жизни, с которым он сталкивается, или о котором просто слышит. Он разоблачает любую, даже самую искусную ложь. Мудрость Писания разгоняет тьму невежества, одаривая спасительным видением реальности того, кто признает Божье господство. Мир вокруг мудрого становится ярко освещен. Он отчетливо видит умом. Вот яма, вот ползет гадюка, вот обрыв, вот огонь, вот быстрая речка, вон начинается гроза и ураган, вот зыбучие пески, вот притаился в засаде хищник, вот накрыт стол как бы едой, но, приглядевшись, видно, это не еда, а помои. Вот предлагают купить какую-то драгоценность, как говорят. Он осматривает и видит, что это хлам. Вот его зовут пойти куда-то дорогой, но он знает, что в конце этого пути притаилась беда. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Притчи 22.3. «Ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет». Притчи 6.23.

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога. Свободному радио 7 лет.

0: Стих дня.
1: За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам от Господа нашего Иисуса Христа. Давайте прочитаем первое послание Фессалоникийцам, 5 главу, 18 стих. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Мы все ценим благодарность. Нам неприятно, когда люди, о которых мы заботимся, будь то собственные дети или посторонние, оказываются неблагодарными людьми. Все принимают как должное или платят злом за добро. Мы стараемся воспитывать наших детей так, чтобы они не забывали сказать спасибо за сделанное им добро. Но это зачастую простая вежливость. В прочитанном же стихе мы видим, что с точки зрения нашего Бога благодарность – это не вопрос хорошего воспитания. Это не совет или рекомендация по приличному поведению. Это Его воля для нас. Если мы верим в Иисуса Христа, если мы покорились нашему Творцу и Владыке, желаем знать волю Господа для себя, а она, напомню, благая, угодная и совершенная, то мы не можем пропустить столь ясно выраженное повеление от Бога. За все благодарите. Это не просто требование уважения. Помните историю 10 прокаженных, обратившихся за помощью к Иисусу Христу. Господь исцелил их всех. Все 10 отправились к иерусалимским священникам исполнять Божью заповедь, данную как раз на случай такого удивительного исцеления от смертельной болезни. Но нашелся один вернувшийся, чтобы поблагодарить Искупителя. И этот единственный благодарный человек обрел не просто физическое исцеление и нормальную жизнь. Вера этого самарянина спасла его. Благодарность оказалась водоразделом между благословениями от Бога, которые выпадают праведным и нечестивым, и отношениями с Господом, которые несут вечное спасение. Почему же благодарность так значима? Неверующий человек может восхищаться Божьим творением, радоваться своим обстоятельствам, но ему некому сказать за это спасибо. Послание к евреям в 11 главе в 6 стихе написано: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Многие приходят к Богу на всякий случай или рассчитывают, что сработают их правильные молитвы, ритуалы, добрые дела. Благодарность показывает, что мы не воспринимаем нашего Творца как торговый автомат, выдающий нам нужное, потому что мы нажали на правильную кнопку, или набор случайностей. Если это так, то мы можем строить с ним отношения любви. Но как можно за все благодарить? Понятно, за все хорошее, за все, что нас радует. Но ведь в нашей жизни так много скорбей и разочарований. Во-первых, среди любых бед мы можем вспоминать, как за многое можем быть благодарными. За наше спасение и вечную жизнь, за благословенных людей, которых Бог нам посылает, за каждый вдох и множество благ, наполняющих нашу жизнь, за Церковь Христову. Если вы слушаете на волнах свободного радио, вы можете быть благодарными Богу за этот инструмент, через который Он вам служит. Мы благодарны за Божье Слово, за Божьего Духа, независимо ни от каких неприятностей. А во-вторых, все во Христе содействует нам ко благу. Мы не всегда видим, в чем это благо. Это вопрос веры. Но поскольку это воля Божья, не ждите, пока у вас появится настроение благодарить Его. Начните сейчас. Вам трудно будет остановиться, возлюбленные. Будьте благодарными детьми Божьими. Это спасет нас от уныния и жизни в разочаровании. Поможет исполнить волю Господа и обрести награду. С вами был пастор Церкви Часовни на Голгофе Санкт-Петербург Борис Козырев.
2: Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: Любовь заключается вот в чем. Не в том, что мы полюбили Бога, а в том, что Он Сам полюбил нас и послал Сына Своего как искупительную жертву за наши грехи. Любимый, если Бог так полюбил нас, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел, но если мы любим друг друга, то Он живет в нас, и Его любовь в нас достигла совершенства.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.
3: Новая музыка на Свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: второе дыхание. В возрасте 54 лет я решил принять участие в марафоне Милуоки. У меня было две цели – дойти до финиша и сделать это менее чем за 5 часов. Я преодолел бы дистанцию за очень хорошее время, если бы вторая часть пути длиной в 20 километров далась так же легко, как первая. Но я выбился из сил, а долгожданное второе дыхание, на которое я рассчитывал, так и не открылось. К тому времени, как я достиг финишной черты, мой бодрый бег превратился в болезненную ходьбу. Не только в беге требуется второе дыхание. В жизненном марафоне оно тоже необходимо. Уставшему человеку нужна Божья помощь, чтобы устоять. В книге пророка Исаии поэзия и пророчество искусно переплетаются, неся утешение и поддержку духовно обессилевшим людям. Вечные слова напоминают изнуренным и разочарованным путникам, что Господь не оставил и не забыл их. Наше состояние не скрыто от Его внимания. Эти слова дают утешение и уверенность. Они напоминают о безграничной Божьей силе и Его всеведении. Сила второго дыхания, о которой там говорится, это как раз то, что нам обещано. Беспокоимся ли мы о пропитании и благополучии своей семьи? Сталкиваемся ли с физическими или финансовыми проблемами? Или ведем духовную борьбу? Эту силу получат те, кто, пребывая в Божьем Слове и молитве, приходят к Господу. «Господь, я прихожу к Тебе в своей слабости и усталости. Прошу, обнови мои силы».
1: Вы слушаете «Свободное радио». Надежда есть всегда.

0: Всем здравствуйте, это Андрей Стародубцев. С днем рождения свободного, друзья! Мы все устали от труда, тревоги, стыда за прошлое и страха перед будущим. Но я верю, что чем труднее времена, тем ближе Бог. По крайней мере, проще отбросить то, что мешало прежде. Тем более, что Христос приглашает нас, уставших и обремененных, к себе. Для того, чтобы явить пример следования Божьему плану и дать настоящий покой. Мы на свободном верим в это и надеемся на это. А вы с нами?
1: Свободное радио. Нам по пути.

Друзья, привет! Это Катя. Бывает у вас, что накрывает депрессия? Хотела бы я увидеть человека, который никогда не унывает. Но знаете, даже у великих героев веры бывали такие периоды. Вот, например, пророк Илия. После триумфальной победы над языческими пророками он садится под одиноким кустом и молит Бога о смерти. Он говорит Богу: «Забери мою жизнь, ведь я не лучше моих предков». И Бог утешает его. Он посылает ангела, который ведет его на гору Хариф и указывает дальнейший путь. Так что даже если на душе совершенно темно и глухо, можно сказать об этом вслух, и Бог услышит. Вы на Свободном радио.

никогда не узнают ветер. И эта шелковая нить, та, что тобой соткана, может быть самой крепкой клеткой на свете. Можно поверить голосу, который внутри так убедительно твердит, что ты не взлетишь. Можно разбиться, лишь сделав взмах, зная его жизненный исток и

0: Друзья, всем привет! С вами Андрей Стародубцев. Труднее всего выжить в одиночку. Не просто так иммигранты создают сообщество единоплеменников. Так выживать и быть эффективным на чужбине куда проще. Мы нужны друг другу, особенно в трудные времена. И свободное радио рядом, даже если кажется, что сейчас рядом нет тех, кто понимает. Уже 7 лет. С днем рождения нас всех, друзья!
1: Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Вера. Возрастает вера в испытаниях, когда враг вокруг ее теснит. Сквозь преграды, через упование, к ней Господь на помощь поспешит и откроет дали неземные, и прольет благословение дождь. Отойдут, заболкнут силы злые, и отступят темнота и ложь. Возрастает вера и в страданиях, словно сталь через огненную печь, закаляясь в жерле испытания, станет крепче, чем булатный меч. И очистится она в горниле, переплавится, до дна дойдет, и, пройдя над пропастью могилы, вдруг надежды золотом сверкнет. Побеждает вера все преграды, достигая Бога наконец, но не лавровый ей дан в награду, а терновый на земле венец. Возрастает вера, если любишь, бескорыстно, жертвенно, всегда, даже если злом ответят люди, а без дел любви она мертва. Возрастает в радости и в горе, и в трудах, лишениях, борьбе, исполняя в жизни Божью волю, станет светом в чьей-нибудь судьбе. Возрастает вера в благодати, утверждаясь истиной одной, и любви, божественное объятие, как покров над верою живой.
1: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов последних лет. В 2020 году израильский археолог Ясеф Гарфинкель обнаружил руины ханаанского храма 12 века до нашей эры. На раскопках в Лахисе, одном из самых важных городов Ветхого Завета, было обнаружено множество артефактов, используемых в ханаанском культе, в том числе драгоценности, кинжалы и две бронзовые фигурки поражающих богов. Пожалуй, самая значительная находка – бронзовый скипетр, покрытый серебром. Ученые считают, что его держала в руках статуя ханаанского бога Ваала, размером с человека. Благодаря археологии мы больше узнаем о библейских временах. Читайте Библию и изучайте историю вместе с нами на Свободном радио.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Друзья, всем привет! «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья» — книга притчи, 17 глава, 17 стих. Дружить с успешным человеком удобнее, но настоящий друг рядом без предварительных условий. И уже 7 лет наши друзья рядом, даже в моменты, когда мы проходили очень серьезные кризисы. Спасибо вам, дорогие, и пока мы нужны, мы будем звучать.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Евангелие от Луки.
1: «И поднялось все множество их, и повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря:
2: мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем».
1: Пилат спросил его:
3: ты царь иудейский?
1: Он сказал ему в ответ:
3: ты говоришь?
1: Пилат сказал первосвященникам и народу:
3: я не нахожу никакой вины в этом человеке.
1: Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил:
3: разве он галилеянин?
1: И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собой, ибо прежде были во вражде друг с другом.
4: Это «Свободное радио».

0: Воронкова Ольга, почему я говорю тебе о Боге? Потому что я тебя люблю. И хочу, чтобы ты в земной дороге к Богу направлял стезю свою. Я хочу, чтобы ты не заблудился в сложных лабиринтах бытия. С Господом хочу, чтобы примирился. За тебя болит душа моя. Я хочу, чтобы сердцем ты поверил. Бог тебя так сильно возлюбил. За тебя Он умер. Тебе двери в свое царство жертвой открыл. За тебя молюсь я днем и ночью. Со слезами Господа молю. Чтобы просветил Он твои очи светом, осветил стезю твою. Чтобы возлюбил ты Слово Бога, в сердце Его истину принял. И всегда в своей земной дороге истины знамена поднимал. Почему я говорю тебе о Боге? В разум твой настойчиво стучу. Скоро смерть прервет мои дороги. В небеса я к Богу улечу. Полечу я к Богу белой птицей. Оторвусь от суеты земной. Вновь на землю мне не возвратиться. Встретиться в раю хочу с тобой.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Всем привет, это Андрей Стародубцев. 7 лет прожить, не поле перейти. Или там было как-то иначе. Как бы там ни было, свободному 7 лет. И это не просто красивая дата, это свидетельство верности Бога, наших слушателей и друзей. Спасибо за поддержку. Оставайтесь с нами на связи, пишите свои отзывы о работе свободного, свои идеи и свои молитвенные просьбы.
1: Свободное радио.

0: Если вы говорите, если вы думаете, если наномыслишко у вас сегодня проскочило, мол, нет у вас жизненных сил, вы устали, предлагаю вспомнить про лук. Не для того, чтобы порыдать над сульфоксидами и ферментами, которые распадаются, кстати, образуя серную кислоту. Порыдать бывает излюбленным девчачьим занятием, но нет, не сегодня. На этот раз про лук заговорила, чтобы взбодриться. Потому что лук, он ведь какой? Стойкий и живучий. Вот забудешь его где-нибудь в темном углу, так он ведь что там сделает? Правильно, прорастет. Забудешь его в холодильнике. Да, понадобится побольше времени, но он и там прорастет. Вы его обрежете? Мол, нечего тут цвести. Тоже мне возомнил. Лук затаится, а потом что сделает? Правильно, прорастет. Лук сдаваться вообще никогда не собирается. И знаете что? Лук смог, значит и вы сможете. Не вздумайте сдаваться.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: пророка. Пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием.
1: Други, привет! Это Бугаков. Поздравляю всю чудесную команду Свободного радио с днем рождения. 7 лет в эфире. Это круто. И также слушайте мои треки на волнах Свободного радио.
2: Вы слушаете Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово. В этот день, 6 августа, в 1517 году славянский философ-гуманист, общественный деятель и ученый Франциск Скорина издал кириллическим шрифтом первую, как считается, белорусскую печатную книгу. Этой книгой стала «Псалтырь», и напечатал ее Скорина в Праге, в созданной им самим типографии. В Беларуси Франциск Скорина считается одним из величайших исторических деятелей. Памятники ему установлены не только в Беларуси, но также в Калининграде, Вильнюсе и Праге. Франциск Скорина – переводчик на церковнославянский язык белорусского извода книг Библии, издатель этих книг, родился в 1490 году в Полоцке, одном из крупнейших древнерусских городов, входивших в тот момент в Великое княжество Литовское. Первоначальное образование он получил здесь, а латинский язык изучал в школе монахов-бернардинцев, которая работала при монастыре. В 1506 году Франциск Скорина закончил факультет вольных искусств Краковской академии, а степень доктора медицины защитил в Падуанском университете в Италии. В 1517 году Франциск Скорина при помощи меценатов открыл в Праге типографию, в которой и издал кириллическим шрифтом «Псалтырь» — первую печатную белорусскую книгу. Всего на протяжении 1517-1519 годов он переводит и издает 23 книги Библии. В предисловии и послесловии к изданной им Библии Скорина раскрывает глубокий смысл библейских представлений. Его комментарии пропитаны заботой о разумном упорядочении общества, воспитании человека и установлении достойной жизни на земле. Какой конфессии придерживался Франциск Скорина, в точности неизвестно. Из княжества Московского он был изгнан как католик. Однако никаких прямых доказательств на этот счет нет. Не сохранилось и свидетельств самого Скорины. Единственным прямым указанием является высказывание униатского архимандрита Антония Селявы, который, обращаясь к православным, так писал о начале реформации на белорусских землях. «Перед унией был Скорина, еретик гусит, который для вас печатал в Праге книги по-русски». Реформаторы XVI века считали Скорину своим соратником, а в документах XVII-XVIII веков Скорина упоминается как протестант.
2: След в истории.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Отпечатки пальцев появляются у человека еще в утробе матери на сроке 18 недель и остаются неизменными в течение всей жизни. Изменить их невозможно. В книге Иова сказано: «Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его».
1: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Давид Гробовенко?
1: Не так давно у меня была такая честь и привилегия встретиться с одним пожилым пастором. Мы пересеклись с ним в Эстонии. Его зовут пастор Райан. И много лет тому назад, когда в Эстонии было таллинское пробуждение, он собственными глазами видел, как сотни и тысячи людей приезжали со всего Советского Союза. И силой Духа Святого люди оставляли костыли, коляски, и Бог исцелял очень многих. И так получилось, что я пересекся с этим человеком. И попросил, чтобы он помолился за меня. И вы знаете, когда он молился, он начал говорить слова из Священного Писания, которые хотел бы поделиться с вами. Из Филиппийцам 3 главы 8 стих. «Да и все почитаю, читаю ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». Когда он молился за меня, он посмотрел мне в глаза, у него были такие голубые красивые глаза, и сказал: «Оно того стоит, Иисус того стоит. Познавай Иисуса, следуй за Иисусом, оно того стоит. Братья и сестры, Иисус того стоит». Я хотел бы сегодня также и каждого из нас вдохновить. Давайте будем познавать этого Иисуса, познавать Его силу, чтобы однажды, когда мы встретимся с Ним, мы могли сказать: «Иисус, Ты того стоил, чтобы всю свою жизнь посвятить Тебе и следовать за Тобой». Этот человек видел пробуждение, он видел, как люди получают исцеление, он видел, как тысячи людей приобретали Иисуса Христа в свое сердце. И когда он уже состарился, когда все закончилось, он говорил: «Познавай Иисуса». Братья и сестры, даже в это время давайте мы будем не охладевать в наших отношениях с Иисусом, но познавать Его, потому что Иисус того стоит.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Меня зовут Илья Гусев, группа «Просто сосуды». У «Свободного радио» 7 лет, день рождения. Поздравляем, ребята. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».
1: Слава Богу за все. «Свободное радио».

0: Павла христианам в Филиппах.
1: Я стремлюсь уже не к тому оправданию, которое приобретается собственными усилиями, исполнением закона. Нет, я ищу оправдание через веру во Христа, оправдание, которое дается Богом через веру. Я хочу одного — знать Иисуса Христа, то есть познать силу Его воскресения и разделить Его страдания, уподобляясь Ему соучастием в смерти, в надежде не достигну ли, как ты и я, воскресения мертвых. Это не значит, что я уже этой цели достиг совершенства. Я только рвусь вперед, завладеть призом, потому что Христос Иисус мной завладел».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Когда нет слов. И ныне что скажем мы, Боже наш, после этого? Ибо мы отступили от заповедей Твоих. Книга Ездры, 9 глава, 10 стих. Через 57 лет после того, как Бог через Кира освободил их от рабства, чтобы они могли вернуться в Иерусалим, заново построить храм и возобновить свое поклонение Ему, Израиль вновь вернулся к тем же самым делам, за которые Бог их до этого осудил. Когда Ездра услышал тревожные новости, его сердце поникло. Эти люди не отделили себя от тех, кто был вокруг них, но вместо этого делали те же мерзости. Ездра не мог поверить, что люди так быстро могли забыть Бога. Он был потрясен, у него не было слов, и он молился: «Господь, у меня нет оправданий, что я могу сказать?» Хотя Ездра не мог найти слов для разговора с Богом, у него было несколько слов к этим людям, слов предупреждения и исправления, которыми он взывал к очень строгой и радикальной перемене. Он призывал к полному отделению Божьих людей от тех вещей в мире, которые будут загрязнять, разбавлять и осквернять их свидетельство. Как христианам нам следует делать то же самое. Мы должны принять некоторые радикальные решения об отделении от этого мира и его грязи. Враг провозгласил открытую войну против Бога. Будем ли мы просто сидеть и позволять хулить имя нашего Бога, или мы отделимся от этого мира, поднимемся и встанем за Иисуса? Нашим молчанием, Господь, мы ободряем врага. Помоги нам стоять в Твоей силе в этой напряженной войне, которую враг объявил против Тебя. Господь, будь нашей силой, будь нашей крепостью, будь нашей помощью. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Я Кирилл из города Екатеринбург.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я был потерян в жизни. Моя прошлая жизнь, которая тогда была, она, ну, не имела никакого смысла. Я не чувствовал себя каким-то нужным, не был в своей тарелке. Вот. Ну, плюс было много вредных привычек. Там, школу прогуливал, матерился и прочее. Но когда познакомился с людьми, которые познакомили меня со Христом, ну, понятно, это Бог этих людей привел в жизнь. И после того, когда я услышал Евангелие, я понял, что с Иисусом Христом гораздо лучше, чем весь этот мир, который в грехе.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Римлянам 8:28, но я сейчас наизусть его не расскажу.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Бог всем дает свободу в его границах, поэтому я думаю, что мы не должны выходить за грани чего-то такого. Должны следовать тому пути, который нам говорит Господь.
0: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
0: Свободному радио 7 лет.

0: Стих дня.
1: За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих.
0: Свети ярко. Свободное радио.

0: Откровение на каждый день.
1: Мир вам от Господа нашего Иисуса Христа. Давайте прочитаем первое послание Фессалоникийцам, 5 главу, 18 стих. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Мы все ценим благодарность. Нам неприятно, когда люди, о которых мы заботимся, будь то собственные дети или посторонние, оказываются неблагодарными людьми. Все принимают как должное или платят злом за добро. Мы стараемся воспитывать наших детей так, чтобы они не забывали сказать спасибо за сделанное им добро. Но это зачастую простая вежливость. В прочитанном же стихе мы видим, что с точки зрения нашего Бога благодарность – это не вопрос хорошего воспитания. Это не совет или рекомендация по приличному поведению. Это Его воля для нас. Если мы верим в Иисуса Христа, если мы покорились нашему Творцу и Владыке, желаем знать волю Господа для себя, а она, напомню, благая, угодная и совершенная, то мы не можем пропустить столь ясно выраженное повеление от Бога. За все благодарите. Это не просто требование уважения. Помните историю 10 прокаженных, обратившихся за помощью к Иисусу Христу. Господь исцелил их всех. Все 10 отправились к иерусалимским священникам исполнять Божью заповедь, данную как раз на случай такого удивительного исцеления от смертельной болезни. Но нашелся один вернувшийся, чтобы поблагодарить Искупителя. И этот единственный благодарный человек обрел не просто физическое исцеление и нормальную жизнь. Вера этого самарянина спасла его. Благодарность оказалась водоразделом между благословениями от Бога, которые выпадают праведным и нечестивым, и отношениями с Господом, которые несут вечное спасение. Почему же благодарность так значима? Неверующий человек может восхищаться Божьим творением, радоваться своим обстоятельствам, но ему некому сказать за это спасибо. Послание к евреям в 11 главе в 6 стихе написано: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Многие приходят к Богу на всякий случай или рассчитывают, что сработают их правильные молитвы, ритуалы, добрые дела. Благодарность показывает, что мы не воспринимаем нашего Творца как торговый автомат, выдающий нам нужное, потому что мы нажали на правильную кнопку, или набор случайностей. Если это так, то мы можем строить с ним отношения любви. Но как можно за все благодарить? Понятно, за все хорошее, за все, что нас радует. Но ведь в нашей жизни так много скорбей и разочарований. Во-первых, среди любых бед мы можем вспоминать, как за многое можем быть благодарными. За наше спасение и вечную жизнь, за благословенных людей, которых Бог нам посылает, за каждый вдох и множество благ, наполняющих нашу жизнь, за Церковь Христову. Если вы слушаете на волнах свободного радио, вы можете быть благодарными Богу за этот инструмент, через который Он вам служит. Мы благодарны за Божье Слово, за Божьего Духа, независимо ни от каких неприятностей. А во-вторых, все во Христе содействует нам ко благу. Мы не всегда видим, в чем это благо. Это вопрос веры. Но поскольку это воля Божья, не ждите, пока у вас появится настроение благодарить Его. Начните сейчас. Вам трудно будет остановиться, возлюбленные. Будьте благодарными детьми Божьими. Это спасет нас от уныния и жизни в разочаровании. Поможет исполнить волю Господа и обрести награду. С вами был пастор Церкви Часовни на Голгофе Санкт-Петербург Борис Козырев.
0: В новый день со свободным радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Среди учеников произошел спор, кто из них больше. Иисус, зная, о чем они про себя думают, взял ребенка, поставил рядом с собой и сказал им: «Кто примет этого ребенка ради меня, тот принимает меня. А кто примет меня, принимает и того, кто послал меня. Ведь тот из вас, кто меньше всех, больше всех».

0: Поздравляю «Свободное радио» с днем рождения. Поздравляю коллектив «Свободного радио», всех слушателей и участников программы. Желаю «Свободному радио» новых достижений, умножения аудитории, увеличения территории вещания, новых идей и программ. Благодарю за возможность принимать участие в эфирах и быть частью этого великого Божьего дела. С уважением и любовью, пастор Сергей Алексеев из города Тверь.
1: «Свободное радио».

0: Привет, друзья! Даже не так. Привет, лучшие в мире слушатели «Свободного». Здесь Наташа Романцова. И я, как обычно, с вопросами. Все знают, что такое риторический вопрос. Это вопрос, на который ответ не требуется. А как называется вопрос, на который ответ требуется? Очень даже требуется, но его нет. Например, сколько будет длиться гонка, если победит в ней тот, кто придет последним? Могу лишь предположить, проиграет только тот, у кого сдадут нервы. А знаете, чем еще так хороши волны «Свободного»? Здесь вам время от времени будут напоминать, что последние станут первыми.
1: «Свободное радио». 7 лет в эфире.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Евангелие от Иоанна.
1: После сего пришел он в Капернаум. Сам и матерь его, и братья его, и ученики его. И там пробыли немного дней. Приближалась Пасха Иудейская. И Иисус пришел в Иерусалим. И нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, так же и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей:
2: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли».
1: При всем ученики его вспомнили, что написано:
3: «Ревность по доме твоем снедает меня».
1: На это иудеи сказали:
4: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?»
1: Иисус сказал им в ответ:
2: «Разрушьте храм сей, я в три дня воздвигну его».
1: На это сказали иудеи:
4: «Сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его?»
1: А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке.

0: Дорогие и возлюбленные работники Свободного радио, ваш друг и соратник Павел Баранов, то есть я, поздравляет вас с днем рождения. 7 лет – это очень-очень классно, что вы однажды взялись, осмелились и рискнули, и взялись за это дело и продолжили. Как написано, прекрасны ноги благовествующих, мир благовествующих, благое. Тут с огромной радостью я вас поздравляю и желаю вам прекрасного продолжения, прекрасного начала, чтобы и смелее, и мудрее, и больше, и шире, и дальше распространялась благая весть с вашей помощью, чтобы никто не смог остановить то, что вы делаете для Господа. Молитвы и все, что у нас есть, пусть будет вам в помощь. Господь с вами, с Богом.
1: На Свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Детская любознательность с годами постепенно угасает. Этот факт, надо признать, очень печален. И мы сами каким-то образом способствуем тому, что живой интерес, который наши дети питают ко всему неизведанному, жажда открытий, волнение, которое охватывает при этом ребенка, все уходит, и подрастающими людьми овладевает скука и безразличие. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Многие родители спрашивают меня, как помочь их детям сохранить любознательность и страсть к открытиям. Как не дать исчезнуть стремлению учиться, узнавать, расти и совершать открытия? Специалист в области образования Шерри Фуллер считает, что прежде всего родители должны выяснить, какой именно области знания лежат интересы их ребенка, а затем пытаться всячески стимулировать этот интерес. Если вы заметили, что ваш сын, пренебрегая учебой, весь ушел в свою коллекцию открыток с фотографиями его любимых футболистов, постарайтесь, используя эту страсть к футболу, пробудить в нем интерес к математике. Как можно рассчитать траекторию полета мяча? Какая должна быть средняя сила удара с той или иной точки футбольного поля? Здесь без знания законов математики не обойтись. Один мой приятель нанял учителя рисования для своей дочери, когда заметил ее любовь к живописи. Так любимое увлечение стало профессией. Это позволило ей выйти за рамки школьной программы и ближе познакомиться с тем, что представляло для нее интерес. Дочь другого моего приятеля увлеклась медициной. Сейчас ей 13, и она уже устроилась на работу в больницу. Как выросло ее чувство самоуважения, как живо она интересуется сейчас наукой. Произошло самое настоящее чудо. Выясните, к чему лежит душа вашего ребенка, что он умеет делать лучше всего, каковы его задатки и способности, а затем просто снабдите его всем необходимым для реализации этих интересов. И в дальнейшем оказывайте всяческую поддержку.
2: Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
3: Вы слушаете

0: Стих дня.
1: За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих.
2: Свободное радио рядом.

0: на каждый день.
1: Мир вам от Господа нашего Иисуса Христа. Давайте прочитаем первое послание Фессалоникийцам, 5 главу, 18 стих. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Мы все ценим благодарность. Нам неприятно, когда люди, о которых мы заботимся, будь то собственные дети или посторонние, оказываются неблагодарными людьми. Все принимают как должное или платят злом за добро. Мы стараемся воспитывать наших детей так, чтобы они не забывали сказать спасибо за сделанное им добро. Но это зачастую простая вежливость. В прочитанном же стихе мы видим, что с точки зрения нашего Бога благодарность – это не вопрос хорошего воспитания. Это не совет или рекомендация по приличному поведению. Это Его воля для нас. Если мы верим в Иисуса Христа, если мы покорились нашему Творцу и Владыке, желаем знать волю Господа для себя, а она, напомню, благая, угодная и совершенная, то мы не можем пропустить столь ясно выраженное повеление от Бога. За все благодарите. Это не просто требование уважения. Помните историю 10 прокаженных, обратившихся за помощью к Иисусу Христу. Господь исцелил их всех. Все 10 отправились к иерусалимским священникам исполнять Божью заповедь, данную как раз на случай такого удивительного исцеления от смертельной болезни. Но нашелся один, вернувшийся, чтобы поблагодарить Искупителя. И этот единственный благодарный человек обрел не просто физическое исцеление и нормальную жизнь. Вера этого самарянина спасла его. Благодарность оказалась водоразделом между благословениями от Бога, которые выпадают праведным и нечестивым, и отношениями с Господом, которые несут вечное спасение. Почему же благодарность так значима? Неверующий человек может восхищаться Божьим творением, радоваться своим обстоятельствам, но ему некому сказать за это спасибо. Послание к евреям в 11 главе в 6 стихе написано: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Многие приходят к Богу на всякий случай. Или рассчитывают, что сработают их правильные молитвы, ритуалы, добрые дела. Благодарность показывает, что мы не воспринимаем нашего Творца как торговый автомат, выдающий нам нужное, потому что мы нажали на правильную кнопку, или набор случайностей. Если это так, то мы можем строить с Ним отношения любви. Но как можно за все благодарить? Понятно, за все хорошее, за все, что нас радует. Но ведь в нашей жизни так много скорбей и разочарований. Во-первых, среди любых бед мы можем вспоминать, как за многое можем быть благодарными. За наше спасение и вечную жизнь, за благословенных людей, которых Бог нам посылает, за каждый вдох и множество благ, наполняющих нашу жизнь, за Церковь Христову. Если вы слушаете на волнах свободного радио, вы можете быть благодарными Богу за этот инструмент, через который Он вам служит. Мы благодарны за Божье Слово, за Божьего Духа, независимо ни от каких неприятностей. А во-вторых, все во Христе содействует нам ко благу. Мы не всегда видим, в чем это благо, это вопрос веры. Но поскольку это воля Божья, не ждите, пока у вас появится настроение благодарить Его. Начните сейчас, вам трудно будет остановиться. Возлюбленные, будьте благодарными детьми Божьими. Это спасет нас от уныния и жизни в разочаровании, поможет исполнить волю Господа и обрести награду. С вами был пастор Церкви Часовни на Голгофе Санкт-Петербург Борис Козырь.
0: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды зло»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

147-й псалом. «Восхваляй, Иерусалим, Господа! Вославь Сион своего Бога! Он укрепляет затворы твоих ворот и благословляет твоих детей среди тебя. Он утверждает мир в твоих границах и насыщает тебя отборной пшеницей. Он посылает свое повеление на землю, быстро бежит его слово. Он дает снег, как белую шерсть, и сыплет иней, как пепел. Бросает свой град, словно камни. Кто может устоять пред его морозом? Он посылает свое слово, и тает все. Подует своим ветром, и текут воды. Свое слово показывает Иакову, свои установления и суды Израилю. Для других народов он этого не сделал. Они не знают его судов. Аллилуйя.

0: Свободному радио 7 лет. Красивая дата с глубоким смыслом. Она напоминает о евангельской полноте. Просто на сегодня столько лет, сколько нужно. В Библии очень часто встречается число 7. Молитва «Отче наш» составлена из 7 фраз. Евангелист Иоанн описывает 7 чудес Иисуса Христа. Матфей упоминает о 7 притчах. Апостол Иаков дает 7 характеристик мудрости. Свободному радио я желаю не только к 7-летию такой библейской завершенности, которую не нужно искать. Она в ежедневной полноте, приходящей от присутствия и благословения Божьего. Благодарю добрую, яркую, талантами команду радио, готовящих пылки огнем эфиры, чтобы нам, слушателям, не замерзнуть поодиночке на пути к вечности. Спасибо, братья и сестры. Поздравляю вас. Рад служить вместе с вами. Олег Бут, пастор церкви Ковчег Евангельских христиан-баптистов. Краснодар.
1: Делай, что должно. Свободное радио.

0: «Золотые библейские стихи».
1: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я еще буду славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Псалтирь 41:12.
0: Глоток живой воды.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Оправданные за веру, мы теперь в мире с Богом, благодаря Господу нашему Иисусу Христу. Это Он привел нас путем веры к благодатному единению с Богом, в котором мы живем. И мы гордимся надеждой на то, что будем участвовать в славе Божьей. Но не только этим. Мы гордимся и страданиями, потому что знаем, из страданий рождается стойкость, из стойкости — твердость, из твердости — надежда. А надежда не подведет, потому что Бог изливает свою любовь в наши сердца через Святого Духа, данного нам. Потому что, когда мы еще были слабы, Христос умер в назначенное Богом время за нас, нечестивых. Вряд ли кто умрет даже за праведника, хотя, впрочем, за хорошего человека, может, кто и пойдет на смерть. Но Бог показал нам всю силу Своей любви к нам, потому что еще тогда, когда мы были грешниками, Христос умер за нас. Тем более теперь, оправданные кровью Христа, мы будем спасены им от гнева. Ведь, будучи еще врагами, мы примирились с Богом через смерть Его Сына, тем более теперь, уже примиренные, будем спасены через Его жизнь».
2: Хвалят тебя народ.

0: Здравствуйте, слушатели Свободного Радио. С вами пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп. Хочу искренне поздравить команду Свободного Радио с днем рождения и прочитать стих притчи 3:5-6. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях познавай его, и он направит стези твои. Верю, то, что вы делаете, это однажды вложенное сердце слово. Пожелаю вам еще больше надеяться на того, кто довел вас до этого дня. Искать его воли для дальнейшего пути и развития. Ведь у Господа, несомненно, есть путь, по которому вам идти». Еще раз с днем рождения, Свободное Радио.
1: Свободное Радио. В конце все будет хорошо.

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх. В этот день, 6 августа, в 1517 году славянский философ-гуманист, общественный деятель и ученый Франциск Скорина издал кириллическим шрифтом первую, как считается, белорусскую печатную книгу. Этой книгой стала «Псалтырь», и напечатал ее Скорина в Праге, в созданной им самим типографии. В Беларуси Франциск Скорина считается одним из величайших исторических деятелей. Памятники ему установлены не только в Беларуси, но также в Калининграде, Вильнюсе и Праге. Франциск Скорина – переводчик на церковнославянский язык белорусского извода книг Библии, издатель этих книг, родился в 1490 году в Полоцке, одном из крупнейших древнерусских городов, входивших в тот момент в Великое княжество Литовское. Первоначальное образование он получил здесь, а латинский язык изучал в школе монахов-бернардинцев, которая работала при монастыре. В 1506 году Франциск Скорина закончил факультет вольных искусств Краковской академии, а степень доктора медицины защитил в Падуанском университете в Италии. В 1517 году Франциск Скорина при помощи меценатов открыл в Праге типографию, в которой и издал кириллическим шрифтом «Псалтырь» — первую печатную белорусскую книгу. Всего на протяжении 1517-1519 годов он переводит и издает 23 книги Библии. В предисловии и послесловии к изданной им Библии Скорина раскрывает глубокий смысл библейских представлений. Его комментарии пропитаны заботой о разумном упорядочении общества, воспитании человека и установлении достойной жизни на земле. Какой конфессии придерживался Франциск Скорина, в точности неизвестно. Из княжества Московского он был изгнан как католик. Однако никаких прямых доказательств на этот счет нет. Не сохранилось и свидетельств самого Скорины. Единственным прямым указанием является высказывание униатского архимандрита Антония Селявы, который, обращаясь к православным, так писал о начале реформации на белорусских землях. «Перед унией был Скорина, еретик гуссит, который для вас печатал в Праге книги по-русски». Реформаторы XVI века считали Скорину своим соратником, а в документах XVII-XVIII веков Скорина упоминается как протестант.
2: След в истории.
3: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Не думайте, что я пришел отменить закон или пророков. Не отменить я пришел, а исполнить. Говорю вам, пока не исчезли земля и небо, даже мельчайшая буква, даже черточка не исчезнет в законе. Все это сбудется».
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Сегодня Бог может казаться нам близким и родным, а завтра — чужим и бесконечно далеким. Но наши ощущения вторичны, потому что у нас есть кое-что покруче чувств — это вера. И мы верим, что какими бы одинокими мы себя ни чувствовали, Бог где-то совсем недалеко. А может быть и вовсе прямо сейчас Он несет нас на своих руках.
1: Новая музыка на свободном радио.

С днем рождения, Свободное радио. Привет вам всем из Владимира, из церкви Часовни у Голгофы. Меня зовут Константин Иванков. И я благословлен сотрудничеством с вами, тем, что происходит на Свободном радио. И спасибо, что вы не ищете какие-то

0: всех ребят, которые трудятся на свободном радио. Мы верим, что это дело Божье, а дело Божье никто не может остановить. С днем рождения!
1: Утренний движ на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Мартин Лютер. «Я не знаю дорогу, по которой ведет меня Бог, но я очень хорошо знаю своего проводника».

0: речи Соломона.
1: «Не говори с глупцом. Мудрость слов твоих он ни во что не ставит».
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Какая разница между чувством вины и покаянием? Чувство вины может привести к покаянию. Но покаяние не сводится к чувству вины за одно прегрешение. Когда мы переживаем его, мы понимаем, что во многом поступаем не по совести и в одиночку не в силах это исправить. Мы пересматриваем свои взгляды и обращаемся к Богу. Само слово «покаяние» с древнегреческого переводится как «перемена мыслей». Такая перемена созидательна, она исцеляет душу. С ней проходят мучительные чувства вины, но само покаяние длится всю жизнь. Таков наш путь к Богу. Настоящее несчастье случается, если чувство вины не перерастает в покаяние. Вина разрушает нас и наши отношения с людьми и Богом.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: меня.
1: За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание.

0: чтение на каждый день.
1: Мир вам от Господа нашего Иисуса Христа. Давайте прочитаем первое послание Фессалоникийцам, 5 главу, 18 стих. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Мы все ценим благодарность. Нам неприятно, когда люди, о которых мы заботимся, будь то собственные дети или посторонние, оказываются неблагодарными людьми. Все принимают как должное или платят злом за добро. Мы стараемся воспитывать наших детей так, чтобы они не забывали сказать спасибо за сделанное им добро. Но это зачастую простая вежливость. В прочитанном же стихе мы видим, что с точки зрения нашего Бога благодарность – это не вопрос хорошего воспитания. Это не совет или рекомендация по приличному поведению. Это Его воля для нас. Если мы верим в Иисуса Христа, если мы покорились нашему Творцу и Владыке, желаем знать волю Господа для себя, а она, напомню, благая, угодная и совершенная, то мы не можем пропустить столь ясно выраженное повеление от Бога. За все благодарите. Это не просто требование уважения. Помните историю 10 прокаженных, обратившихся за помощью к Иисусу Христу. Господь исцелил их всех. Все 10 отправились к иерусалимским священникам исполнять Божью заповедь, данную как раз на случай такого удивительного исцеления от смертельной болезни. Но нашелся один, вернувшийся, чтобы поблагодарить Искупителя. И этот единственный благодарный человек обрел не просто физическое исцеление и нормальную жизнь. Вера этого самарянина спасла его. Благодарность оказалась водоразделом между благословениями от Бога, которые выпадают праведным и нечестивым, и отношениями с Господом, которые несут вечное спасение. Почему же благодарность так значима? Неверующий человек может восхищаться Божьим творением, радоваться своим обстоятельствам, но ему некому сказать за это спасибо. Послание к евреям в 11 главе в 6 стихе написано: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Многие приходят к Богу на всякий случай или рассчитывают, что сработают их правильные молитвы, ритуалы, добрые дела. Благодарность показывает, что мы не воспринимаем нашего Творца как торговый автомат, выдающий нам нужное, потому что мы нажали на правильную кнопку, или набор случайностей. Если это так, то мы можем строить с ним отношения любви. Но как можно за все благодарить? Понятно, за все хорошее, за все, что нас радует. Но ведь в нашей жизни так много скорбей и разочарований. Во-первых, среди любых бед мы можем вспоминать, как за многое можем быть благодарными. За наше спасение и вечную жизнь, за благословенных людей, которых Бог нам посылает, за каждый вдох и множество благ, наполняющих нашу жизнь, за Церковь Христову. Если вы слушаете на волнах свободного радио, вы можете быть благодарными Богу за этот инструмент, через который Он вам служит. Мы благодарны за Божье Слово, за Божьего Духа, независимо ни от каких неприятностей. А во-вторых, все во Христе содействует нам ко благу. Мы не всегда видим, в чем это благо. Это вопрос веры. Но поскольку это воля Божья, не ждите, пока у вас появится настроение благодарить Его. Начните сейчас. Вам трудно будет остановиться. Возлюбленные, будьте благодарными детьми Божьими. Это спасет нас от уныния и жизни в разочаровании. Поможет исполнить волю Господа и обрести награду. С вами был пастор Церкви Часовни на Голгофе Санкт-Петербург Борис Козырев.

0: знаете, что такое межсезонье? Это когда смена гардероба едва поспевает за сменой погоды. Те самые дни, когда одни в шортах и кедах, и им нормально, другие в утепленных куртках, сапогах и шапках, и им тоже нормально. И иногда мы ведем себя подобным образом после встречи со Христом. Мы уже изменились, мы уже другие, но по инерции мы все еще надеваем старые пиджаки греха. В них неуютно, жарко, но так привычно.
1: Свободное радио.

0: Всем привет, это Гусихин. 7 лет – моя любимая цифра. Я поздравляю Свободное радио и его слушателей с 7-летием. Слушайте мои песни в эфире.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на Свободном радио. Начни день с нами.

Зинаида Миркина. Как давно мир Божий болен? О, когда впервые сила вырвалась на волю, власть взяла стихия. Кто на сей вопрос ответит? Кто нам точно скажет, сколько дней, часов, столетий князь бездушный княжит? Но не он хозяин всходов, а взрастивший семя. Все бесчисленные годы — это только время. То, что канет, то, что кружит, рушит, а не лечит. И оно всегда снаружи, а внутри нас — вечность. Не единой силой живы, тайною великой. Есть в глубинах молчаливый внутренний владыка. Мир принадлежит по праву не стихии, духу. Бог есть космос, а не хаос, строй, а не разруха. Длится каждое мгновение клич в Господнем стане. Бьется сила разрушения с силой созидания. Кто Творцу на самом деле вышел на подмогу? Мы пожертвовать сумели не собой, а Богом. И останется навеки в небеса впечатан Бог, распятый в человеке, Бог людьми распятый. Но вершится неизменно тайная молитва. Нас зовет Творец Вселенной на немую битву. Адский грохот бьет и глушит голос Божьей шире. Строй и космос в наших душах, строй и космос в наших душах.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Сынок, для меня самая большая радость сидеть вот так с тобой и собирать эту модельку самолета.
2: Пап, только давай на этот раз по схеме собирать.
1: Да зачем нам эта схема, сынок? Чего у нас, своей головы нет?
3: Чтобы уберечь нас от ошибок и падений, Бог дал людям руководство к жизни.
2: Пап, подожди, эти детальки не подходят.
1: Эта штука должна сюда вставиться.
2: Ой.
1: Ничего, ничего страшного, самолеты без шасси неплохо будет смотреться.
2: Папа! Здесь по схеме нет никакого шасси.
3: Я же говорю, чтобы уберечь нас от ошибок и падений, Бог дал людям руководство к жизни.
1: Знаешь, сынок, ничего страшного. У нас будет такой, знаешь, побитый в бою самолет.
2: Но, пап, я хочу, чтобы он был как на этой картинке.
1: А ну-ка, подай мне сюда паяльную лампу. Да, немного не то получилось, что я хотел.
3: Библия говорит, что мы не должны полагаться на свой разум, но во всех путях познавать Господа.
1: Так, теперь добавим немного грязи, вот тут немного листьев, вот так. И что у нас получилось?
2: Еще одна сбитая раскоряга.
1: А по-моему, самый удачный из всех, которые я собрал.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Вы только посмотрите, какой любовью одарил нас Отец. Мы зовемся детьми Бога. Да, мы Его дети. Мир не признает нас, потому что Он не признал Его. Да, любимые, мы уже теперь дети Бога, а какими мы будем, это еще не открыто. Мы знаем лишь то, что когда это откроется, мы будем подобны Ему, потому что увидим Его таким, каков Он есть. И всякий, кто возлагает на Него такие надежды, очищает себя, потому что чист Он».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Фрэнсис Коллинз родился 14 апреля 1950 года, доктор медицинских и философских наук, известен благодаря своим открытиям в области генетики, а также лидерству в проекте расшифровки генома человека. В настоящее время является лидером Национального института здоровья в Мэриленде. Открыто исповедует христианство и написал книгу о своей вере. Сообщество Endocrine Society признает его одним из наиболее компетентных ученых нашего времени. Коллинз родился в семье номинальных христиан, как он называет их сам, и до аспирантуры был убежденным атеистом. Однако контакт с умирающими пациентами принудил его подвергать сомнению свои представления, и он исследовал различные религиозные взгляды. Благодаря книге Льюиса «Просто христианство» Коллинз пришел к вере во Христа. В 2006 году в своей книге «Язык Бога. Ученый представляет доказательства веры» Коллинз считает научное открытие возможностью поклоняться.
2: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Привет, друзья! Василий Чуховский, группа Imprint Band. Поздравляем Свободное Радио с днем рождения. Желаем вам быть в новом году голосом правды, голосом надежды, голосом веры для всех слушателей. Благослови Господь!
1: Свободное Радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
0: Свободному радио 7 лет.

Здравствуйте, все те, кто прямо сейчас на волнах свободного. Меня зовут Наташа Романцова. Приветствую вас с самым приветливым приветствием. А вам доводилось когда-нибудь встречать лягушку с заниженной самооценкой? Или дельфина? Дельфина в мрачном настроении. Может быть, вы видели когда-нибудь кошку, у которой не получается заснуть? Или птица вам встречалась, обремененная обидой и печалью? Согласитесь, друзья, у братьев наших меньших есть чему поучиться. Еще как есть.

0: 150-й псалом. Аллилуйя! Славьте Бога в Его святилище! Славьте Его на небесах, твердыня Его! Славьте Его за могущественные дела Его! Славьте Его за безмерное величие Его! Славьте Его звучанием рогов! Славьте Его на арфах и лирах! Славьте Его с бубнами и танцами! Славьте Его на струнных инструментах и свирелях! Славьте Его на громких тарелках! Славьте Его на тарелках громогласных! Все дышащее да славит Господа! Аллилуйя!
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, дорогие. И сегодня я хочу поговорить о том, как мы можем выражать свою благодарность нашему супругу или супруге. Ведь наши слова имеют силу, и они могут причинить боль или исцелить человека. Они могут вдохновлять людей, они также могут разрушать их. Наши слова обладают способностью вызывать различные эмоции и чувства. И даже после извинений и просьбы о прощении память редко угасает. И реальность такова, что когда дело доходит до того, что вы говорите, люди не забывают, особенно тот человек, с которым вы состоите в браке. И некоторые люди будут напоминать вам о том, что вы когда-то сказали им спустя много-много лет после этого события. Фразы, о которых я хочу поговорить сегодня, вдохнут жизнь в ваши отношения в ту же самую минуту, когда вы их произнесете. И первая фраза «Ты мой лучший друг». Знаете, все великие браки состоят из двух друзей, которые уважают и любят друг друга, несмотря на их недостатки. Лучший друг – это тот, с кем ты хочешь быть и о ком заботиться, когда наступают тяжелые времена. Следующая фраза – это «Спасибо» или «Благодарю». Обычно вежливое выражение благодарности, но почему-то мы перестаем говорить это. Особенно за какие-то мелочи, такие как вынос мусора или приготовление ужина. Выражение благодарности показывает, что благодарность есть внутри нас, она в нашем сердце. Следующее. Я думаю, ты сексуален или сексуальна. Страсть, бабочки, химия на самом деле не должны умирать, как только вы поженились. Так не должно быть. Рассказывая супругу или супруге о том, насколько она или он сексуален, вы обретаете уверенность и создаете эмоциональную физическую связь. Это стоит делать. Следующая фраза «Мне жаль». О, эта фраза особенно тяжела для мужчин – признать свою ошибку. Но если вы сделали ошибку, признайте и быстро извинитесь. Ведь извинение показывает, что ваш брак важнее вашего эго. Следующее. Как ты думаешь? Иными словами, просто интересуйтесь, спрашивайте мнение супруга или супруги. Поступая так, это показывает, что вы цените их идеи. Следующее. Я горжусь тобой. Давайте признаемся все себе честно, что мы все хотим, чтобы люди гордились нами, и особенно это наши супруги. Эта простая фраза даст им душевное спокойствие и энергию, необходимую им для продолжения.

Из всех страстей зависть самая отвратительная. Под знаменем зависти шествуют ненависть, предательство и интриги. Клод Гельвеций, французский литератор.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В августе мы празднуем семилетие. Для радио – серьезный возраст. За эти годы мы стали не просто голосом в эфире, а настоящим спутником для тысяч людей. Мы прошли через многое – и подъемы, и трудные времена. Но мы здесь, мы работаем. И лучшее, конечно, впереди. Спасибо, что вы с нами. С праздником! А если вы хотите отпраздновать этот день вместе с нами, то я приглашаю каждого из вас на фестиваль «День хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте «свободная.медиа» или в соцсетях. Приходите праздновать вместе.
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: книги Евангелия от Марка.
1: Подозвав к себе народ и учеников, Иисус сказал: «Кто хочет следовать за мной, пусть забудет о себе, возьмет свой крест и тогда следует за мной. Кто хочет спасти свою жизнь, тот ее потеряет. А кто свою жизнь потеряет ради меня и радостной вести, тот ее спасет. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а жизни своей повредит? Разве не все отдал бы он, лишь бы вернуть себе жизнь? А кто постыдится признать меня и мои слова перед этим безбожным и грешным поколением, того и Сын Человеческий постыдится признать, когда придет облеченный в славу Отца Своего с Божьими ангелами».
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Многие помнят старую советскую песню «Надежда – мой компас земной». А ведь так и есть. Но если наша надежда находится в чем-то земном, то оторваться от нее не получится. А вот если в небесном, то тогда этот компас приведет нас в Царство Божие. Выбирайте правильные ориентиры и двигайтесь по пути жизни и спасения.
1: Я бегу по золотой дороге. Мне вслед кричат те, кто сломали ноги. Я не могу больше ждать, я должен...

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Нас часто называют антикризисным радио. И это правда. Мы не закрывались, не унывали, не сдавались. Потому что знали, что с нами вы, а за нами Бог. 7 лет – это свидетельство того, что вместе можно пройти через любые бури. И мы обязательно все пройдем. С днем рождения всех нас, друзья! А еще я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности о нем вы найдете на нашем сайте «Свободная.медиа» или в соцсетях. Приходите праздновать вместе.
1: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: В этот день, 6 августа, в 1517 году славянский философ-гуманист, общественный деятель и ученый Франциск Скорина издал кириллическим шрифтом первую, как считается, белорусскую печатную книгу. Этой книгой стала «Псалтырь», и напечатал ее Скорина в Праге, в созданной им самим типографии. В Беларуси Франциск Скорина считается одним из величайших исторических деятелей. Памятники ему установлены не только в Беларуси, но также в Калининграде, Вильнюсе и Праге. Франциск Скорина, переводчик на церковнославянский язык белорусского извода книг Библии, издатель этих книг, родился в 1490 году в Полоцке, одном из крупнейших древнерусских городов, входивших в тот момент в Великое княжество Литовское. Первоначальное образование он получил здесь, а латинский язык изучал в школе монахов-бернардинцев, которая работала при монастыре. В 1506 году Франциск Скорина закончил факультет вольных искусств Краковской академии, а степень доктора медицины защитил в Падуанском университете в Италии. В 1517 году Франциск Скорина при помощи меценатов открыл в Праге типографию, в которой и издал кириллическим шрифтом «Псалтырь» — первую печатную белорусскую книгу. Всего на протяжении 1517-1519 годов он переводит и издает 23 книги Библии. В предисловии и послесловии к изданной им Библии Скорина раскрывает глубокий смысл библейских представлений. Его комментарии пропитаны заботой о разумном упорядочении общества, воспитании человека и установлении достойной жизни на земле. Какой конфессии придерживался Франциск Скорина, в точности неизвестно. Из княжества Московского он был изгнан как католик. Однако никаких прямых доказательств на этот счет нет. Не сохранилось и свидетельств самого Скорины. Единственным прямым указанием является высказывание униатского архимандрита Антония Селявы, который, обращаясь к православным, так писал о начале реформации на белорусских землях. «Перед унией был Скорина, еретик гусит, который для вас печатал в Праге книги по-русски». Реформаторы XVI века считали Скорину своим соратником, а в документах XVII-XVIII веков Скорина упоминается как протестант.
3: След в истории.
4: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: построим мы вместе наше светлое будущее по ГОСТу 37-го года! За равенство и братство народа, товарищи!
1: Ой, нет, спасибо, мы это уже проходили.
2: Добрый день, позвольте предложить вам перспективный проект вашего будущего. Проектный пакет включает промоушен от ступени сотрудника бэк-офиса до топ-менеджера подразделения нашей корпорации. Помимо ежемесячного вознаграждения, вы получаете бонусы, бесплатные снеки в контине и персональный лэптоп. Только назовите ваш имейл, и я мгновенно форварну вам наш карьер-офер.
1: Наверное, здорово. Только непонятно.
3: Эй, красавица, позолоти ручку. Слушай, сказочное будущее, нагадай мужа богатого, шубу, кольцо с бриллиантом.
1: Дайте же пройти.
4: Милая девушка, только с помощью нашей компании вы сможете без страха смотреть в будущее. За минимальную премию вы получите страховку на 10 лет на случай укуса бронтозавра, утопление в солнечной ванне, столкновение с НЛО.
5: Сегодня все, кому не лень, предлагают нам заманчивые перспективы на будущее. И только Божий Сын Иисус отдал за него свою жизнь.
6: Девушка,
7: только
6: девушка.
7: Куда же, девушка?
5: А кому свое будущее доверить?

0: ото всех ее зол.
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Когда нет слов –

0: «И ныне что скажем мы, Боже наш, после этого? Ибо мы отступили от заповедей Твоих». Книга Ездры, 9 глава, 10 стих. Через 57 лет после того, как Бог через Кира освободил их от рабства, чтобы они могли вернуться в Иерусалим, заново построить храм и возобновить свое поклонение Ему, Израиль вновь вернулся к тем же самым делам, за которые Бог их до этого осудил. Когда Ездра услышал тревожные новости, его сердце поникло. Эти люди не отделили себя от тех, кто был вокруг них, но вместо этого делали те же мерзости. Ездра не мог поверить, что люди так быстро могли забыть Бога. Он был потрясен, у него не было слов, и он молился: «Господь, у меня нет оправданий, что я могу сказать?» Хотя Ездра не мог найти слов для разговора с Богом, у него было несколько слов к этим людям, слов предупреждения и исправления, которыми он взывал к очень строгой и радикальной перемене. Он призывал к полному отделению Божьих людей от тех вещей в мире, которые будут загрязнять, разбавлять и осквернять их свидетельство. Как христианам нам следует делать то же самое. Мы должны принять некоторые радикальные решения об отделении от этого мира и его грязи. Враг провозгласил открытую войну против Бога. Будем ли мы просто сидеть и позволять хулить имя нашего Бога, или мы отделимся от этого мира, поднимемся и встанем за Иисуса? Нашим молчанием, Господь, мы ободряем врага. Помоги нам стоять в Твоей силе в этой напряженной войне, которую враг объявил против Тебя. Господь, будь нашей силой, будь нашей крепостью, будь нашей помощью. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Присоединяйся к общению. Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.

0: 100 нескучных историй. Отвергнутый подарок. Юный отпрыск состоятельной семьи готовился к защите диплома. Еще на первом курсе отец обещал ему купить машину сразу после сдачи диплома. Не раз уже они вместе ходили по лучшим автосалонам города и уже давно присмотрели автомобиль по сердцу сына. Юноша был уверен, что в тот день, когда он защитится, его новый красивый автомобиль с полным бензобаком будет стоять у двери дома. Каково же было его разочарование, когда после успешной защиты диплома отец подошел к нему с улыбкой, но вместо ключа от машины протянул ему книгу. То была Библия. В ярости разочарованный юнец, зайдя в свою комнату, отшвырнул книгу и с тех пор больше не хотел ни видеть отца, ни разговаривать с ним. Несколько месяцев спустя он нашел работу в другом городе, весьма далеко от дома, и с удовольствием перебрался туда. Домой он вернулся лишь тогда, когда узнал о смерти отца. Вечером после похорон молодой человек прохаживался по своей старой комнате и вдруг, подняв взгляд, увидел книгу, лежащую на серванте под самым потолком. Это была та самая Библия, подаренная отцом. Мучимый угрызениями совести, юноша стряхнул пыль с обложки и открыл ее. Насколько же он был поражен, обнаружив между страницами Священного Писания чек, выписанный в тот день, когда он защитил диплом. Сумма на чеке была равна стоимости того самого автомобиля, о котором так мечтал молодой человек. Библию многие считают ненужной. Она может показаться несколько устаревшей, может показаться непонятной, неактуальной. Но на самом деле в Библии скрывается именно то, что мы как раз хотим, именно то, что нам нужно. Люди говорят, им некогда Библию читать, потому что они всегда заняты, заняты работой, заняты семьей, заняты карьерой. Они хотят обрести успех в этой жизни, счастье. И они не догадываются, что как раз-таки вот и счастье, и успех, и мудрость – это все вот в этой книге, в Библии. Если мы будем, ну не просто, конечно, читать, а следовать Библии, следовать ее советам, жить, основываясь на этой Божьей книге. В Библии сокрыто сокровище гораздо больше, чем мы даже можем представить, потому что это Божье Слово. Только вдумайтесь, это Слово премудрого Бога, Творца, который создал все. И Бог со страниц этой книги обращается к нам, Он хочет поделиться своей мудростью. Нужно лишь открыть эту книгу, пыль стряхнуть, открыть и начать следовать советам этой книги и уже никогда с ней не расставаться, но по жизни вместе с этой книгой идти. Был такой царь Давид, наверное, слышали о нем, великий царь, могущественный, сильный царь. Уж его жизнь точно никак не назовешь беззаботной, но он, тем не менее, всегда находил время для Священного Писания, потому что он ценил Божью мудрость. Вот как он писал, здесь он обращается к Богу. «Я люблю заповеди твои больше золота и золота чистого. Все повеления твои, все признаю справедливыми. Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых. Господь, я хочу изучать заповеди твои, они мне как воздух». Библия, книга Псалтирь.
1: Давайте честно, мы не миллионеры, и вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других – желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «Я с вами» просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите «Свободному радио» оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды и зло»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

горячий след. С тобой можно будет согреться, просто играй свои мысли. Просто играй свое сердце. И если играешь не с теми, не расставляй им оценок.

0: Лиза Лукашина. Заря оделась в красный шелк, улыбку и печаль неся. Давно дождя оркестр умолк, и словно зеркало глаза. Мерцание — чудное мгновение, когда нет шороха вмешательств. Но ветер прекратит видение таких уютных обстоятельств. Пусть ласково меня разбудит по звуке лета чья-то скрипка, и сердце больше не забудет, как смех росы, твоя улыбка. Так чудно создал ты природу, в ней отражение твоей славы, и даже в дождь и непогоду воспеть хвалу я буду рада.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет – это срок, когда уже можно подвести итоги, что мы и делаем. А еще мы смотрим вперед и говорим «Спасибо, что вы с нами». Давайте двигаться дальше вместе с Богом. А еще хочу сказать, что я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа. Приходите обязательно. Давайте славить Господа вместе.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке дыхание жизни.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня.
1: За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих.
0: Вдохновляйся. Свободное радио.

0: спасения на каждый день.
1: Мир вам от Господа нашего Иисуса Христа. Давайте прочитаем первое послание Фессалоникийцам, 5 главу, 18 стих. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Мы все ценим благодарность. Нам неприятно, когда люди, о которых мы заботимся, будь то собственные дети или посторонние, оказываются неблагодарными людьми. Все принимают как должное или платят злом за добро. Мы стараемся воспитывать наших детей так, чтобы они не забывали сказать спасибо за сделанное им добро. Но это зачастую простая вежливость. В прочитанном же стихе мы видим, что с точки зрения нашего Бога благодарность – это не вопрос хорошего воспитания. Это не совет или рекомендация по приличному поведению. Это Его воля для нас. Если мы верим в Иисуса Христа, если мы покорились нашему Творцу и Владыке, желаем знать волю Господа для себя, а она, напомню, благая, угодная и совершенная, то мы не можем пропустить столь ясно выраженное повеление от Бога. За все благодарите. Это не просто требование уважения. Помните историю 10 прокаженных, обратившихся за помощью к Иисусу Христу. Господь исцелил их всех. Все 10 отправились к иерусалимским священникам исполнять Божью заповедь, данную как раз на случай такого удивительного исцеления от смертельной болезни. Но нашелся один вернувшийся, чтобы поблагодарить Искупителя. И этот единственный благодарный человек обрел не просто физическое исцеление и нормальную жизнь. Вера этого самарянина спасла его. Благодарность оказалась водоразделом между благословениями от Бога, которые выпадают праведным и нечестивым, и отношениями с Господом, которые несут вечное спасение. Почему же благодарность так значима? Неверующий человек может восхищаться Божьим творением, радоваться своим обстоятельствам, но ему некому сказать за это спасибо. Послание к евреям в 11 главе в 6 стихе написано: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Многие приходят к Богу на всякий случай или рассчитывают, что сработают их правильные молитвы, ритуалы, добрые дела. Благодарность показывает, что мы не воспринимаем нашего Творца как торговый автомат, выдающий нам нужное, потому что мы нажали на правильную кнопку, или набор случайностей. Если это так, то мы можем строить с Ним отношения любви. Но как можно за все благодарить? Понятно, за все хорошее, за все, что нас радует. Но ведь в нашей жизни так много скорбей и разочарований. Во-первых, среди любых бед мы можем вспоминать, как за многое можем быть благодарными. За наше спасение и вечную жизнь, за благословенных людей, которых Бог нам посылает, за каждый вдох и множество благ, наполняющих нашу жизнь, за Церковь Христову. Если вы слушаете на волнах свободного радио, вы можете быть благодарными Богу за этот инструмент, через который Он вам служит. Мы благодарны за Божье Слово, за Божьего Духа, независимо ни от каких неприятностей. А во-вторых, все во Христе содействует нам ко благу. Мы не всегда видим, в чем это благо. Это вопрос веры. Но поскольку это воля Божья, не ждите, пока у вас появится настроение благодарить Его. Начните сейчас. Вам трудно будет остановиться, возлюбленные. Будьте благодарными детьми Божьими. Это спасет нас от уныния и жизни в разочаровании. Поможет исполнить волю Господа и обрести награду. С вами был пастор Церкви Часовни на Голгофе Санкт-Петербург Борис Козырев.
0: Свободное радио. I can still see the steeple.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В Библии цифра 7 – это число полноты, совершенства и Божьего благословения. И за эти 7 лет мы с вами создали не просто радиостанцию, мы построили теплый христианский дом в эфире. И мы точно знаем, лучшее только начинается. Мы будем расти, меняться, но главное останется. Мы всегда будем говорить правду, нести надежду и оставаться рядом. Ведь «Свободное радио» — это вы. С днем рождения всех нас! А еще я очень жду встречи с вами на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности и регистрацию вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. До встречи на нашем празднике!
1: Это «Свободное радио».

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Вы устали от односложных ответов детей на ваши вопросы? На ваш вопрос «Как дела?» вы слышите лишь «Нормально». Вы спрашиваете, как успехи в школе, а он отвечает «Хорошо». Да, беседа, похоже, не клеится. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Много лет назад я прочитал об одном очень простом, но эффективном способе научить ребенка искусству общения. Это была статья Сибил Фергюсон в журнале «Женский день». Я провел эксперимент, о котором говорилось в статье, в собственной семье, и сейчас поделюсь с вами результатами. Возьмите 3 теннисных мячика и один за другим бросьте их своему ребенку. Он должен просто поймать и не вернуть их вам обратно. Ребенок озадаченно смотрит на вас, как бы спрашивая, что все это значит. Затем скажите ребенку, что если он не вернет вам мячи, ничего не произойдет, игра закончится. Какая скука! То же самое происходит, когда мы беседуем друг с другом. Ваш собеседник затрагивает какую-либо тему, а вы должны подхватить ее. Как бы бросить мяч обратно. Только тогда происходит обмен мнениями. Односложно отвечать на вопросы, конечно, вовсе не значит не соблюдать правил вежливости, но это все равно, что поймать все мячи и не вернуть их партнеру. Научите ребенка на вопрос «Как успехи в школе?» рассказать о своем новом учителе, увлекательные поездки за город или музеи, в котором он был недавно с классом. Таким образом, он как бы вернет брошенный мяч, который скоро опять окажется у него в руках. Итак, чтобы научить ребенка, пусть даже самого застенчивого, искусству общения, все, что вам нужно, это всего лишь 3 простых теннисных мяча. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Время. Деньги. Зигазон.
1: Пирамида Дилца. Пирамида только условно. На самом деле это надстройка из вопросов. Просто расположены они таким образом, что зрительно образуют пирамиду, на вершине которой самый главный вопрос человечества – «Зачем я живу?». Эта пирамида зрительно напоминает знаменитую пирамиду потребностей Маслоу. Так что можете себе представить. Только в этой пирамиде не потребности, а жизненно важные для человека вопросы. Согласно пирамиде Дилца, чтобы ответить на вопрос «Зачем я живу?», достаточно кропотливо ответить на другие 5 вопросов, последовательно расположенные в основании этой пирамиды. И, кстати, ответить на эти вопросы будет в любом случае полезно, потому что это еще один шанс для большей осознанности того, что происходит или не происходит в вашей жизни. Вот эти вопросы. Что я имею? Что я делаю? Как я выбираю? Во что я верю? Кто я такой? Причем, по задумке автора, ответить на эти вопросы нужно именно в том порядке, в каком они расположены в пирамиде, в строгом порядке. И это вовсе не случайно и вовсе не прихоть автора. Дело в том, что по его задумке каждый следующий вопрос и есть основание для ответа на предшествующий. Например, ответ на вопрос «Что я имею?» определяется ответом на вопрос, расположенный на ступень выше «Что я делаю?». А ответить на вопрос «Что я делаю?» можно только если ответить на вопрос «Как я выбираю?». Ну а «Как я выбираю?» следует из того, во что я верю. И вот так, последовательно отвечая на один за другим вопросы, можно ответить на главный вопрос пирамиды и главный вопрос любого из нас – «Зачем я живу?». Разумеется, эта пирамида не истина в последней инстанции, но определенный смысл в ней есть. Как минимум, все эти вопросы – это возможность проанализировать свою жизнь, что само по себе бывает чрезвычайно полезно. Что я имею, что я делаю, как я выбираю, во что я верю, кто я такой и, наконец, зачем я живу. Только не ныряйте в душевные глубины в одиночку. Обязательно берите с собой Бога. Ему все видней.
0: Время. Деньги. Зигазон. Свободное радио.

Если сегодня вам кажется, что вы уже все поняли, то это совсем не означает, что через год вы не будете придерживаться иного мнения. Не спешите делать окончательные выводы и ставить крест на ком-либо или чем-либо. Жизнь — это текущая река, и события, происходящие с нами, могут вновь оживить то, что казалось мертвым и скучным, а то, что раньше вдохновляло, засушить до времени или навсегда. Это одинаково касается наших жизненных целей, суждений о людях, ценностях или религиозных взглядов. Поэтому будьте милосердны и уважайте ближнего, ведь завтра на его месте можете оказаться и вы.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: С тех пор Иисус стал открыто говорить своим ученикам, что он должен идти в Иерусалим и претерпеть там много страданий от рук старейшин, старших священников и учителей закона, и что там его убьют, но на третий день он воскреснет. Петр, отведя его в сторону, стал ему перечить. «Пожалей себя, Господь, да не будет с тобой такого!» Но Иисус, обернувшись, сказал Петру: «Прочь с глаз, сатана! Ты сбиваешь меня с пути, и ты думаешь не о Божьем, а о человеческом».
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: час на свободном.
1: Время светить.
2: Свободному радио 7 лет.

0: Будьте здоровы. Спасибо, что песню прислал. А то я думаю, что ты за друг вообще. Ты живешь далеко. Встретиться с тобой невозможно, потому что у тебя куча работы, семья. Ну, у меня тоже куча работы и семья. Но а вот в песнях ты прям много со мной времени проводишь. И за это огромное спасибо тебе, человеческое. Молодец. Иди за Богом, а я за тобой.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Зависть далеко не так безобидна, как может показаться на первый взгляд. Позволяя жить в нашей душе ощущению несправедливости и раздражению по поводу чужого успеха, мы рискуем в скором времени увидеть и другие грехи. Возможно, в беседе с руководителем вы невзначай приукрасите ошибку коллеги, который получает больше, чем он, по вашему мнению, заслуживает. Или спихнете трудную задачу на кого-то, кто, на ваш взгляд, слишком быстро продвигается по карьерной лестнице. Вполне вероятно, что вы раскроете общему знакомому секрет друга, личная жизнь которого складывается лучше вашей. Или просто пожелаете аварии тому молодому пацану, который уже рассекает на шикарное BMW, когда вам приходится в очередной раз ехать в сервис на вашей развалюхе. Зависть не просто отравляет вашу собственную жизнь, но и стремится с вашей помощью испортить жизнь окружающим. Не позволяйте ей это сделать. Не надо давать ей кров в вашей голове и кормить ее. Апостол Павел писал: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Приобретайте это умение и будьте счастливы.
2: Свети ярко. Свободное радио.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

Самое убедительное доказательство бытия Бога — это гармония средств, при помощи которой поддерживается порядок в универсуме. Благодаря этому порядку живые существа находят в своем организме все необходимое для развития и размножения своих физических и духовных способностей. Французский физик, математик и естествоиспытатель Андре-Мари Ампер.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Кто говорит, что он во свете, но ненавидит своего брата, тот во тьме до сих пор. Кто любит брата, тот живет во свете и ни обо что не споткнется. А кто ненавидит брата, тот во тьме, он не знает, куда бредет, потому что тьма ослепила ему глаза».
2: Долетел на звезд, крылья опалил. Я так хотел ярко сиять, но не хватало сил. И ко мне, слетая, снова небо попросил.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет назад, когда мы начинали наш проект, мы не ожидали легкого пути. Но мы знали, что всегда будем честными и сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы прославить Бога. И мы держим свое слово. Да, были и черные дни, но мы проходили их вместе. И сегодня мы говорим «Слава Богу за все!» «Свободное радио» живет и будет жить. А еще мы очень ждем каждого из вас на нашем фестивале «Дни хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Ну что, до встречи на празднике!
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Уроки делаешь?
1: Угу.
0: Молодец. Мороженое хочешь?
1: Пап, мне задали по астрономии, чтобы я высказал свое мнение о том, как появилась Вселенная.
0: А, так я тебе помогу. Это же проще простого. Вселенная появилась из ничего.
1: Пап, ну ученые давно уже доказали, что материя не может появиться из ничего.
0: Ну тогда она просто... Просто всегда была и все тут. Мороженое-то хочешь?
1: Пап, ну второй закон термодинамики доказывает, что Вселенная, как и любая закрытая система, не будет существовать вечно.
0: Это-то к чему?
1: К тому, что если у Вселенной будет конец, значит, когда-то у нее было начало.
0: Ну так, конечно. Тогда Вселенная — это просто плод нашего воображения, иллюзия.
1: Пап, ну что за глупости?
0: Сынок, прости, но мне больше в голову ничего не приходит. А ты сам-то что думаешь?
1: Ну, как мне кажется, единственный логический вывод — у Вселенной есть Творец.
0: Ну, хорошо, сынок, учись, я пойду.
1: Мороженого хочу.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Привет, дорогие! Сегодня особенный день. Да что там день? Весь август мы празднуем день рождения Свободного радио. И это наш с вами общий праздник. Потому что именно вы тот самый свет миру, о котором говорит Евангелие. Каждый из вас, оставаясь верным слушателем, поддерживая Свободное молитвой, словом и делом, каждый из вас помогает Свободному звучать. А это не про музыку, даже не про проповеди. Это про помощь тем, кто нуждается в надежде, утешении и истине. Спасибо, что вы с нами. Пусть свет Евангелия не гаснет ни в эфире, ни в наших сердцах, ни в мире вокруг нас. С праздником! С днем рождения, Свободное!
1: У любви есть голос. Свободное радио.

0: новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: В этот день, 6 августа, в 1517 году славянский философ-гуманист, общественный деятель и ученый Франциск Скорина издал кириллическим шрифтом первую, как считается, белорусскую печатную книгу. Этой книгой стала «Псалтырь», и напечатал ее Скорина в Праге, в созданной им самим типографии. В Беларуси Франциск Скорина считается одним из величайших исторических деятелей. Памятники ему установлены не только в Беларуси, но также в Калининграде, Вильнюсе и Праге. Франциск Скорина – переводчик на церковнославянский язык белорусского извода книг Библии, издатель этих книг, родился в 1490 году в Полоцке, одном из крупнейших древнерусских городов, входивших в тот момент в Великое княжество Литовское. Первоначальное образование он получил здесь, а латинский язык изучал в школе монахов-бернардинцев, которая работала при монастыре. В 1506 году Франциск Скорина закончил факультет вольных искусств Краковской академии, а степень доктора медицины защитил в Падуанском университете в Италии. В 1517 году Франциск Скорина при помощи меценатов открыл в Праге типографию, в которой и издал кириллическим шрифтом «Псалтырь» — первую печатную белорусскую книгу. Всего на протяжении 1517-1519 годов он переводит и издает 23 книги Библии. В предисловии и послесловии к изданной им Библии Скорина раскрывает глубокий смысл библейских представлений. Его комментарии пропитаны заботой о разумном упорядочении общества, воспитании человека и установлении достойной жизни на земле. Какой конфессии придерживался Франциск Скорина, в точности неизвестно. Из княжества Московского он был изгнан как католик. Однако никаких прямых доказательств на этот счет нет. Не сохранилось и свидетельств самого Скорины. Единственным прямым указанием является высказывание униатского архимандрита Антония Селявы, который, обращаясь к православным, так писал о начале реформации на белорусских землях. «Перед унией был Скорина, еретик гуссит, который для вас печатал в Праге книги по-русски». Реформаторы XVI века считали Скорину своим соратником, а в документах XVII-XVIII веков Скорина упоминается как протестант.
3: След в истории.
4: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Евангелие от Иоанна.
1: На это иудеи отвечали и сказали ему:
2: «Неправду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?»
3: Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы. Есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек».
1: Иудеи сказали ему:
4: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?»
3: Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш, и вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец, но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался».
1: На это сказали ему иудеи:
5: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?»
1: Иисус сказал им:
3: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь».
1: Тогда взяли камень, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.
0: Свободное радио.

0: ты. Друзья, с днем рождения Свободного радио! Мы часто говорим, что вы, слушатели, наша команда. Спасибо за то, что вы есть. Каждое ваше слово, каждая молитва – это частица того света, который мы несем вместе. Свободное радио для того и создавалось, чтобы свет Евангелия не только не угасал, но чтобы достигал самых дальних уголков, согревал сердца и дарил надежду. Пусть наш с вами общий свет сияет еще ярче. В эфире, в наших домах, в каждом добром деле. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения, Свободное!
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: Иуда, его убили. Когда изменилась жизнь двух моих друзей, я увидел это, и они подарили мне Евангелие, я прочитал его. И в один прекрасный момент Бог коснулся моего сердца, и моя жизнь изменилась. Это было 16 лет назад.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт «свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.
1: Мелькают

0: Я, кажется, ключ к ней нашел. Когда я ценю то, что имею, я вновь понимаю, что жизнь — это так хорошо.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Все, что хотите, чтобы делали для вас люди, делайте для них и вы. В этом весь закон и пророки».
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: С днем рождения, Свободное радио! Сегодня мы празднуем не просто дату, мы празднуем силу веры и верности. Уже 7 лет мы снова и снова убеждаемся, что вера – это еще и про дела любви. Ведь именно ваша поддержка, участие, неравнодушие помогают звучать свободному. Уже целых 7 лет. Свободное звучит на работе, дома, в каждом уголке. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения свободного, друзья!
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: последним данным, число заболевших новым вирусом достигло 1500. Зарегистрировано 15 летальных исходов, из которых 7 подтверждены лабораторными исследованиями.
1: Ой, ужас какой.
2: Да ерунда. Нарочно ажиотаж создают, чтобы кошельки свои набить.
3: Ну, папа, вы уж как скажете.
2: Да точно говорю, так и есть.
3: Ну, может и так.
1: Да тихо вы, дайте послушать.
2: Да что там слушать?
1: По-моему, ситуация очень серьезная. Просто так на правительственном уровне не стали бы шутить.
2: Прямо вот на правительственном уровне. Нечем правительству больше заняться.
1: Я вот четко следую всем инструкциям ВОЗ. Маску ношу в общественных местах. Принимаю противовирусные препараты. Да дайте новости
3: послушать.
1: Как это никакой пользы? Считаешь, это самый умный?
3: Мама, да вирус может победить только человеческий иммунитет. А значит, нужно укреплять защитную систему организма. Витамины пить, питаться правильно. Ну, вести, в общем, здоровый образ жизни.
1: Ну, это тоже. Грибы крепкого сваха.
2: Да миф все это,
1: миф. И что? Как заболел, еще и бронхит в качестве осложнения заработал.
3: Конечно, ну, исключение, конечно, бывает.
1: Самая эффективная защита – это прививка.
2: Вот только не надо про прививки. Лучше просто не начинай.
0: Пока люди спорят о том, как победить новый опасный вирус, мир давно погибает от другой, более страшной эпидемии – греха. Есть множество способов борьбы с грехом. Можно убедить себя, что это миф, придуманный людьми для собственной выгоды, или, напротив, четко следовать законам и предписаниям какой-либо религии. Или же пытаться самостоятельно укреплять и совершенствовать свою нравственность. Но ни один из них не способен предотвратить летальный исход. Исцеление возможно только в Иисусе Христе. Прочтите Новый Завет, узнайте о нем.

Петр Мамонов. «Помоги, Господи, всемогущий и всемилостивый, спастися душам нашим. Всем нам сил не отступать с пути любви. Нас ради человека, нашего ради спасения, шедший с небес Господь наш, Иисус Христос, единственный путь для человека. Все в Евангелиях».

0: Вы замечали, что когда помогаешь кому-то просто так, то получаешь много радости? Таким образом, благословляя кого-то, мы благословляемся сами. Наверное, так задумано Богом. А вот когда мы закрываемся в себе в стиле «моя хата с краю», то как раз лишаем себя радости, новых знакомств и новых перспектив. Следуя Божьему призыву помочь ближнему, мы и сами открываемся Божьим благословениям и путям. Конечно, мы можем не заметить этого в конкретном моменте, но, оглядываясь назад, я замечаю именно такую закономерность. А вы замечаете?
1: Свободное радио. Всегда.

0: новый час на свободном.
1: Время благодарить. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: дня.
1: За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих.
0: Пусть маленький шаг, но вперед. Свободное радио.

0: на каждый день.
1: Мир вам от Господа нашего Иисуса Христа. Давайте прочитаем первое послание Фессалоникийцам, 5 главу, 18 стих. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Мы все ценим благодарность. Нам неприятно, когда люди, о которых мы заботимся, будь то собственные дети или посторонние, оказываются неблагодарными людьми. Все принимают как должное или платят злом за добро. Мы стараемся воспитывать наших детей так, чтобы они не забывали сказать спасибо за сделанное им добро. Но это зачастую простая вежливость. В прочитанном же стихе мы видим, что с точки зрения нашего Бога благодарность – это не вопрос хорошего воспитания. Это не совет или рекомендация по приличному поведению. Это Его воля для нас. Если мы верим в Иисуса Христа, если мы покорились нашему Творцу и Владыке, желаем знать волю Господа для себя, а она, напомню, благая, угодная и совершенная, то мы не можем пропустить столь ясно выраженное повеление от Бога. За все благодарите. Это не просто требование уважения. Помните историю 10 прокаженных, обратившихся за помощью к Иисусу Христу. Господь исцелил их всех. Все 10 отправились к иерусалимским священникам исполнять Божью заповедь, данную как раз на случай такого удивительного исцеления от смертельной болезни. Но нашелся один, вернувшийся, чтобы поблагодарить Искупителя. И этот единственный благодарный человек обрел не просто физическое исцеление и нормальную жизнь. Вера этого самарянина спасла его. Благодарность оказалась водоразделом между благословениями от Бога, которые выпадают праведным и нечестивым, и отношениями с Господом, которые несут вечное спасение. Почему же благодарность так значима? Неверующий человек может восхищаться Божьим творением, радоваться своим обстоятельствам, но ему некому сказать за это спасибо. Послание к евреям в 11 главе в 6 стихе написано: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим его воздает». Многие приходят к Богу на всякий случай. Или рассчитывают, что сработают их правильные молитвы, ритуалы, добрые дела. Благодарность показывает, что мы не воспринимаем нашего Творца как торговый автомат, выдающий нам нужное, потому что мы нажали на правильную кнопку, или набор случайностей. Если это так, то мы можем строить с ним отношения любви. Но как можно за все благодарить? Понятно, за все хорошее, за все, что нас радует. Но ведь в нашей жизни так много скорбей и разочарований. Во-первых, среди любых бед мы можем вспоминать, как за многое можем быть благодарными. За наше спасение и вечную жизнь, за благословенных людей, которых Бог нам посылает, за каждый вдох и множество благ, наполняющих нашу жизнь, за Церковь Христову. Если вы слушаете на волнах свободного радио, вы можете быть благодарными Богу за этот инструмент, через который Он вам служит. Мы благодарны за Божье Слово, за Божьего Духа, независимо ни от каких неприятностей. А во-вторых, все во Христе содействует нам ко благу. Мы не всегда видим, в чем это благо, это вопрос веры. Но поскольку это воля Божья, не ждите, пока у вас появится настроение благодарить Его. Начните сейчас, вам трудно будет остановиться. Возлюбленные, будьте благодарными детьми Божьими. Это спасет нас от уныния и жизни в разочаровании, поможет исполнить волю Господа и обрести награду. С вами был пастор Церкви Часовни на Голгофе Санкт-Петербург Борис Козырев.
0: Свободное радио. Свободное радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Однажды Иисус в одном месте молился, и когда он закончил, кто-то из его учеников сказал: «Господь, научи нас молиться. Иоанн ведь научил своих учеников». Иисус сказал им: «Когда молитесь, говорите так: Отец, да прославится имя Твое, да придет Царство Твое. Хлеб наш насущный давай нам на каждый день. Прости нам наши грехи, ведь и мы прощаем всем, кто причиняет нам зло. И не подвергай нас испытанию».
2: Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды злом»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка. Ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: Самые важные принципы жизни, проходя сквозь огонь и воду, для вас иллюстрирует великолепный Гарик!
1: За нашей спиной самые быстрые и высокие американские горки в мире!
2: Ну и что вы на этот раз хотите сделать со мной? Разобрать рельсы?
1: Нет, Гарик! К твоему удивлению, я поеду рядом с тобой.
3: Вы со мной?
1: А почему бы и нет? Прыгай!
2: Опа. А чего это вы со мной-то решили поехать?
1: Так, погоди-ка, я пристегну ремень безопасности.
2: А где мой ремень безопасности?
1: Как, Гарри, ты еще не понял? У тебя нет ремня безопасности. Ты же иллюстрируешь, что происходит, когда человек мчится по жизни через все взлеты и падения без Бога.
2: А если там мертвая петля?
1: Гарик, это ты?
2: Подхватил.
1: Везунчик! Как видите, я иллюстрирую, как с Богом человек проходит через взлеты и падения жизни. Что бы ни случилось, я знаю, он никогда не оставит меня!
2: Да! Что это там впереди?
1: Неизвестность того, что может принести нам будущее, внушает страх. Но любовь Христа дает нам уверенность и помогает идти вперед, несмотря на любые повороты судьбы. Гарик, куда ты?
2: Все, с меня хватит. Ухожу на другую работу.
0: Самые важные принципы жизни, проходя сквозь огонь и воду, для вас иллюстрирует великолепный Гарик!
4: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Макс Лукада. Когда-то я услышал песню Денниса Тайса, показывающую всю абсурдность споров и баталий, ведущихся из-за пустяков. С его позволения я привожу слова этой песни здесь. Она называется «А был ли пупок у Адама и Евы?» Замечательное название, не правда ли? «А были ли у Адама и Евы пупки?» Или на их месте просто гладкая кожа. Интересно, только меня это волнует, или другие тоже не спят по ночам, мучаясь таким глобальным вопросом? Пупок дан человеку Богом, человек сотворен с пупком. Как я мог быть так слеп и не замечать очевидного? Наверное, я должен создать церковь, в которой проповедовалась бы эта истина. Ведь у Адама и Евы были пупки, и я докажу вам это. Конечно же, Бог есть любовь, конечно же, Иисус наш Спаситель. Но все-таки как насчет истины о пупках? В прошлом году я обрел ответ, когда читал первое послание Иоанна, вторую главу. «Ищите истину, и истина сделает вас свободными. Всем сердцем ожидайте пришествия Господа, и тогда вы достигнете высшего уровня духовной зрелости. Когда вы станете сторонником учения о пупках, глаза ваши раскроются, и вы увидите, что у Адама и Евы были пупки, и эту истину я проповедую вам. Да, я цепляюсь к мелочам и делаю это во имя Христа. Я открою вам истину, которая пока что скрыта от ваших глаз. Я цепляюсь к мелочам во имя Христа, и поэтому расту духовно. Во всей земле я проповедую учение о пупках. В церкви пупка уже 1000 человек. И все они растут духовно. Я ведь и о спасении не забываю проповедовать. Но что это? В церкви возник раскол из-за какой-то ерунды. Были ли пупки Адама и Евы втянуты внутрь или выпячивались наружу? Невероятно! Как можно быть такими мелочными? До тех пор, пока христиане будут спорить из-за второстепенных деталей, в христианских церквях будут происходить расколы.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: С днем рождения, Свободное радио! Весь август празднуем вместе с вами. Ведь именно ваша вера, поддержка и любовь делают наш эфир живым и настоящим. Вместе мы не просто вещаем, мы в буквальном смысле освещаем путь. Спасибо, что вы с нами. Пусть свободное звучит в эфире и в сердцах. С праздником! С днем рождения, свободного!
1: Надежда есть всегда.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Да будет благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец всегда милосердный к нам, и Бог, который вселяет в нас мужество и поддерживает нас. Он нам опора в любой из наших бед, чтобы и мы, благодаря тому, что нас поддерживает Бог, сами, в свою очередь, были опорой для тех, кто в беде. Ведь насколько безмерны страдания ради Христа в эти последние времена, настолько же безмерна и поддержка, которую мы получаем благодаря Христу».
2: Музыка, слово, дух. Свободное радио.

0: Всем привет! Сумочка британской королевы — это устройство общения на языке тела. Она используется для передачи секретных и тихих сообщений ее сотрудникам. Например, если королева закончила говорить с гостем, то она переместит сумочку из одной руки в другую, и ее помощники вежливо прекратят разговор. Хорошо, что мы не королева, и можем просто вежливо сказать друг другу о своих чувствах. Правда ведь?
1: Плод вид сочен, свеж вид

0: грешнего, на того, кто прощает и спасает грешных.
1: Плодовит, сочин, свеж. Слушай, внимательно.

0: Дорогие друзья, примите поздравления Свободному радио 7 лет. И этот праздник наш с вами общий. Ведь наши знания, умения, таланты и любовь к радио – все это воплощается в Свободном благодаря вашей поддержке. Каждый из вас вносит свой вклад в то, чтобы свет Евангелия приходил в наши дома, к нашим друзьям, к нашим близким, в мир, который так нуждается в добре и любви. Спасибо, что вы с нами. С праздником, друзья! Свободному радио 7 лет.
1: Свободное радио рядом.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Макс Борн, математик и физик, лауреат Нобелевской премии, один из 11 подписавших манифест Рассела Эйнштейна. Он сформулировал теперь уже ставшую стандартной интерпретацию функций плотности вероятности в квантомеханическом уравнении Шрёдингера, впоследствии получившей название Копенгагеновской интерпретации, за что и получил совместно с Вольтером Батте в 1954 году Нобелевскую премию по физике. Об объяснении возникновения жизни он писал: «Время материализма прошло. Мы убеждены в том, что физико-химический аспект ни в коей мере недостаточен для изображения фактов жизни, не говоря уже о фактах мышления».
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Вот два апостола, Петр и Павел, такие разные, часто спорившие между собой, а в церковной традиции вспоминаются в один день и в народном сознании слились практически в одно имя – Петр Павел. Мне это долгое время казалось каким-то курьезом, а ведь это далеко не случайное совпадение. Петр и Павел действительно делили один и тот же дух. Когда читаешь послание Петра, будто слышишь слова, сказанные Павлом. Вот оно, единство в духе. Так что совсем не случайно, что Павел, принявший апостольство последним, вместе с Петром именуется первоверховным апостолом. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: Но кто-нибудь спросит: «А как мертвые воскресают? И каким будет их тело, когда они возвратятся?» Глупый, зерно, которое сеешь, не воспрянет к жизни, пока не умрет. И сеешь ты не растение целиком, а просто зернышко, пшеничное, например, или какое иное. А Бог придает ему телесный облик, какой предназначил. Облик этот у всех разный. Тело не у всех одинаково. Скажем, тело человека отличается от тела животного, птицы от рыбы. А есть и небесные тела, и тела земные. У небесных тел своя красота, у земных своя. Один блеск у солнца, другой у луны и звезд. Звезды тоже отличаются блеском друг от друга. Тоже и с воскресением мертвых. Кладется в землю тленное, встает нетленное. Кладется уродливое, встает прекрасное. Кладется слабое, встает могущественное. Кладется материальное, встает духовное.

0: этом году Свободному радио исполняется 7 лет. Свободное радио – это команда ребят, которые транслируют прекрасную музыку христианскую, которая заряжает, наполняет, вдохновляет. Дай Бог еще много лет вам процветать, развиваться, расти и дарить.
1: Бог с тобой. Не бойся, Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу. В этот день, 6 августа, в 1517 году славянский философ-гуманист, общественный деятель и ученый Франциск Скорина издал кириллическим шрифтом первую, как считается, белорусскую печатную книгу. Этой книгой стала «Псалтырь», и напечатал ее Скорина в Праге, в созданной им самим типографии. В Беларуси Франциск Скорина считается одним из величайших исторических деятелей. Памятники ему установлены не только в Беларуси, но также в Калининграде, Вильнюсе и Праге. Франциск Скорина – переводчик на церковнославянский язык белорусского извода книг Библии, издатель этих книг, родился в 1490 году в Полоцке, одном из крупнейших древнерусских городов, входивших в тот момент в Великое княжество Литовское. Первоначальное образование он получил здесь, а латинский язык изучал в школе монахов-бернардинцев, которая работала при монастыре. В 1506 году Франциск Скорина закончил факультет вольных искусств Краковской академии, а степень доктора медицины защитил в Падуанском университете в Италии. В 1517 году Франциск Скорина при помощи меценатов открыл в Праге типографию, в которой и издал кириллическим шрифтом «Псалтырь» — первую печатную белорусскую книгу. Всего на протяжении 1517-1519 годов он переводит и издает 23 книги Библии. В предисловии и послесловии к изданной им Библии Скорина раскрывает глубокий смысл библейских представлений. Его комментарии пропитаны заботой о разумном упорядочении общества, воспитании человека и установлении достойной жизни на земле. Какой конфессии придерживался Франциск Скорина, в точности неизвестно. Из княжества Московского он был изгнан как католик. Однако никаких прямых доказательств на этот счет нет. Не сохранилось и свидетельств самого Скорины. Единственным прямым указанием является высказывание униатского архимандрита Антония Селявы, который, обращаясь к православным, так писал о начале реформации на белорусских землях. «Перед унией был Скорина, еретик гусит, который для вас печатал в Праге книги по-русски». Реформаторы XVI века считали Скорину своим соратником, а в документах XVII-XVIII веков Скорина упоминается как протестант.
2: След в истории.
3: Свободному радио 7 лет.

0: Всем привет! Исследования показали, что пение способно улучшить работу мозга пожилых людей. Кроме того, установлена связь между пением и улучшением дыхательной системы пациентов с хроническими легочными заболеваниями. У тех, кто поет, наблюдается уменьшение отдышки. Пойте вместе со свободным и будьте здоровы!
1: Свободное радио подходит для жизни.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

Там, где ты чувствовал боль и испытывал чистую радость, предательство, поцелуй, тревожные сны с карниза срывались, боль и усталость, иди, а я еще повешу, чтоб в полноте испить всю горечь вины. Просишь простить,

0: Евангелие от Луки.
1: Взяв его, повели и перевели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала:
2: «И этот был с ним».
1: Но он отрекся от него, сказав женщине:
3: «Я не знаю его».
1: Вскоре потом другой, увидев его, сказал:
3: «И ты из них».
1: Но Петр сказал этому человеку:
3: «Нет».
1: Прошло сейчас времени, еще некто настоятельно говорил:
4: «Точно и этот был с ним, ибо он галилеянин».
1: Но Петр сказал тому человеку:
3: «Не знаю, что ты говоришь».
1: И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему:
5: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды».
1: И, выйдя вон, горько заплакал.

0: я подлинно существую.
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».
2: С надеждой, руки в небеса, как малы по-прежнему, верю в чудеса, все еще прибежище у твоего лица.

0: руки в небеса, как малой по-прежнему верю в чудеса. Все еще прибежище у твоего лица, доведи безгрешную дорогу до конца.
1: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
2: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
1: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
3: «Не отвечай на обиды зло»,
1: «Размер неба»,

RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.

29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

История христианских гимнов. Ты знаешь путь, хоть я его не знаю. Ильзе Фойгт, сестра-душепопечительница, рассказывала, как узники рижской тюрьмы находили утешение в этой песне и какое благословение они получали, когда слышали слова «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю. Сознание это мне дает покой». Эта победная песня балтийских мучеников жива и сегодня. Выраженная в ней непоколебимость в вере отражает жизнь автора ее слов – Едвиги фон Редерн. Едвига, или по-немецки Хедвиг Редерн, родилась в 1866 году. Ее отец был генерал-лейтенантом, но скончался скоропостижно. Вскоре после этого сгорело и все их имение. Едвиге вместе с престарелой матерью, о которой после смерти отца она несла все попечение, оставалось только одно – переехать в Берлин. Там она стала служить в воскресной школе, а затем перешла на работу в больницу, повсюду неся евангельскую весть. Едвига Редерн стала также одной из основательниц сестринской миссии молитвенного союза. Испытания, выпавшие на ее долю, продиктовали ей слова гимна «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю». Ее стихи и песни отражают не только внутреннюю душевную борьбу, но и радостную уверенность в том, что Бог знает наши пути. В последние годы жизни поэтесса перенесла тяжелую болезнь. Боли ее были зачастую почти невыносимыми, но когда она уходила в вечность, с ней были и покой, и Божий мир.

0: История христианских гимнов.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Всем привет, это Гена Вербицкий. Поздравляю, Свободное Радио, с днем рождения. С юбилеем вас, ребята. Звучите еще громче. Слушателям хочу пожелать успехов во всем. Слушайте мои песни и радуйтесь жизни в Господе.
1: Свободное Радио. Держим курс на вечное.
2: Привет, это Бугаков. И это «Свободное радио».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Когда нет слов. И ныне что скажем мы, Боже наш, после этого? Ибо мы отступили от заповедей Твоих. Книга Ездры, 9 глава, 10 стих. Через 57 лет после того, как Бог через Кира освободил их от рабства, чтобы они могли вернуться в Иерусалим, заново построить храм и возобновить свое поклонение Ему, Израиль вновь вернулся к тем же самым делам, за которые Бог их до этого осудил. Когда Ездра услышал тревожные новости, его сердце поникло. Эти люди не отделили себя от тех, кто был вокруг них, но вместо этого делали те же мерзости. Ездра не мог поверить, что люди так быстро могли забыть Бога. Он был потрясен, у него не было слов, и он молился: «Господь, у меня нет оправданий, что я могу сказать?» Хотя Ездра не мог найти слов для разговора с Богом, у него было несколько слов к этим людям, слов предупреждения и исправления, которыми он взывал к очень строгой и радикальной перемене. Он призывал к полному отделению Божьих людей от тех вещей в мире, которые будут загрязнять, разбавлять и осквернять их свидетельство. Как христианам нам следует делать то же самое. Мы должны принять некоторые радикальные решения об отделении от этого мира и его грязи. Враг провозгласил открытую войну против Бога. Будем ли мы просто сидеть и позволять хулить имя нашего Бога, или мы отделимся от этого мира, поднимемся и встанем за Иисуса? Нашим молчанием, Господь, мы ободряем врага. Помоги нам стоять в Твоей силе в этой напряженной войне, которую враг объявил против Тебя. Господь, будь нашей силой, будь нашей крепостью, будь нашей помощью. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.
2: Ретро-музыка на свободном радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Хлеб наш насущный. Ходить во свете. Луна скрылась за тучами. Тьма опустилась на лесную деревушку. Небо пронзили молнии, грянул гром, а потом хлынул проливной дождь. Павел, еще ребенок, проснулся в страхе и представлял себе разных чудовищ, которые окружили дом и скоро ворвутся к нему. Но к утру гром утих, взошло солнце, и птицы звонким пением приветствовали рассвет нового дня. Контраст между пугающей темнотой ночи и радостью утра очень впечатлял. Автор послания к евреям вспоминает время, когда израильтяне стояли у горы Синай. Этот момент был настолько страшным, что они в ужасе разбегались и прятались. Для них Божие присутствие даже в добром даре закона казалось темным и пугающим. Так было потому, что грешные люди не могли жить по Божьим стандартам. Грех заставлял их в страхе убегать во тьму. Но Бог — это свет. В нем нет никакой тьмы. В главе 12 послания к евреям гора Синай олицетворяет Божью святость и нашу старую жизнь в непослушании. А гора Сион представляет Божью благодать и новую жизнь верующего в Иисусе Христе, ходатай Нового Завета. Тот, кто последует за Иисусом, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Благодаря Ему мы можем выйти из тьмы старой жизни и радоваться хождению во свете и красоте Его Царства. Благодарю, Господь Иисус, что Ты вывел меня из тьмы в Твой чудный свет. Помоги мне избегать мрака и ходить во свете до самой вечности.
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье в мире.

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня.
1: За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих.
0: Свободное

0: чтение на каждый день.
1: Мир вам от Господа нашего Иисуса Христа. Давайте прочитаем первое послание Фессалоникийцам, 5 главу, 18 стих. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Мы все ценим благодарность. Нам неприятно, когда люди, о которых мы заботимся, будь то собственные дети или посторонние, оказываются неблагодарными людьми. Все принимают как должное или платят злом за добро. Мы стараемся воспитывать наших детей так, чтобы они не забывали сказать спасибо за сделанное им добро. Но это зачастую простая вежливость. В прочитанном же стихе мы видим, что с точки зрения нашего Бога благодарность – это не вопрос хорошего воспитания. Это не совет или рекомендация по приличному поведению. Это Его воля для нас. Если мы верим в Иисуса Христа, если мы покорились нашему Творцу и Владыке, желаем знать волю Господа для себя, а она, напомню, благая, угодная и совершенная, то мы не можем пропустить столь ясно выраженное повеление от Бога. За все благодарите. Это не просто требование уважения. Помните историю 10 прокаженных, обратившихся за помощью к Иисусу Христу. Господь исцелил их всех. Все 10 отправились к иерусалимским священникам исполнять Божью заповедь, данную как раз на случай такого удивительного исцеления от смертельной болезни. Но нашелся один, вернувшийся, чтобы поблагодарить Искупителя. И этот единственный благодарный человек обрел не просто физическое исцеление и нормальную жизнь. Вера этого самарянина спасла его. Благодарность оказалась водоразделом между благословениями от Бога, которые выпадают праведным и нечестивым, и отношениями с Господом, которые несут вечное спасение. Почему же благодарность так значима? Неверующий человек может восхищаться Божьим творением, радоваться своим обстоятельствам, но ему некому сказать за это спасибо. Послание к евреям в 11 главе в 6 стихе написано: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Многие приходят к Богу на всякий случай или рассчитывают, что сработают их правильные молитвы, ритуалы, добрые дела. Благодарность показывает, что мы не воспринимаем нашего Творца как торговый автомат, выдающий нам нужное, потому что мы нажали на правильную кнопку, или набор случайностей. Если это так, то мы можем строить с ним отношения любви. Но как можно за все благодарить? Понятно, за все хорошее, за все, что нас радует. Но ведь в нашей жизни так много скорбей и разочарований. Во-первых, среди любых бед мы можем вспоминать, как за многое можем быть благодарными. За наше спасение и вечную жизнь, за благословенных людей, которых Бог нам посылает, за каждый вдох и множество благ, наполняющих нашу жизнь, за Церковь Христову. Если вы слушаете на волнах свободного радио, вы можете быть благодарными Богу за этот инструмент, через который Он вам служит. Мы благодарны за Божье Слово, за Божьего Духа, независимо ни от каких неприятностей. А во-вторых, все во Христе содействует нам ко благу. Мы не всегда видим, в чем это благо, это вопрос веры. Но поскольку это воля Божья, не ждите, пока у вас появится настроение благодарить Его. Начните сейчас, вам трудно будет остановиться. Возлюбленные, будьте благодарными детьми Божьими. Это спасет нас от уныния и жизни в разочаровании, поможет исполнить волю Господа и обрести награду. С вами был пастор Церкви Часовни на Голгофе Санкт-Петербург Борис Козырь.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет – это возраст, но не финиш. «Свободное радио» продолжает расти. Впереди у нас еще много программ, много гостей и много общения. Кстати, об общении. От всей души приглашаю вас встретиться лично на нашем фестивале «Дне хвалы «Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. До встречи на празднике! Ну и, конечно, с днем рождения, свободные!
1: В сердце радость, в душе покой. «Свободное радио».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Анатолий, город Тюмень.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Было это давно, еще в детстве, еще, наверное, в подростковом возрасте, лет 12. Вот, когда я был в христианском лагере, когда мне рассказали о Христе, и тогда я уверовал. Но потом, честно говоря, было всяко, и школа, и молодежный возраст. Вот, и, наверное, уже, когда уже мне было, наверное, около 30, может быть, да, ну, как бы я был в церкви, но все равно было всякое. И вот слова Петра, что «Боже, а за кем нам идти?» и, то есть, когда он говорил Иисусу Христу, что «Ты имеешь глагол вечной жизни». То есть, как бы у меня такой вопрос стал, что, как бы, ну, может, хватит бегать? Как бы, ну, все-таки ты определись, и, как бы, вот, ну, все-таки вот и возьмись, и займись, как бы, да, вот, иди уже по этому пути. Вот так.
0: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет «Свободное» светит через эфир во всех уголках Земли. Не всегда получается идеально, но мы стараемся. Мы говорим о надежде, когда вокруг темно. Мы поддерживаем, когда опускаются руки. И мы продолжим это делать, потому что свет не гаснет, пока есть те, кто его зажигает. Спасибо, что вы с нами. И до встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности вы найдете на нашем сайте. Надеюсь, что увидимся.

0: Здравствуйте, у меня для вас подарок.
1: Для меня? Вы не ошиблись?
0: Вот, держите.
1: Ой, а что там?
0: Любовь, радость и мир.
1: Ух ты, бесплатно что ли?
0: Я же говорю, это подарок.
1: Ну подождите, а что я должна сделать, чтобы получить этот подарок?
0: Да ничего, просто примите его, залезьте рукой вот в это круглое отверстие в коробочке и достаньте подарок из коробки.
1: Что это такое? Ничего там нету. Подождите. Ой, кажется, рука застряла.
0: Ничего не застряло. Просто с этой минуты вы член единственной истинной церкви. Да, скажу сразу, будучи членом нашей церкви, от вас потребуется посещение всех до одного богослужения и библейских групп.
1: Ага, да, здорово, я люблю Библию изучать.
0: Ну, на самом деле, мы там не саму Библию, конечно, изучаем, а труды наших духовных лидеров. Ну, и комментарии, конечно, к Библии.
1: Погодите, я вообще-то как раз Библию хотела изучать.
0: Нельзя, вы сами не поймете Библию, правильно?
1: Почему это я не пойму? Я что, глупая такая?
0: Да, ну и, конечно, чтобы обрести спасение, от вас потребуется...
1: Потребуется?
0: Разумеется.
1: А я всегда считала, что спасение – это дар Божий. Всем, кто примет Иисуса Христа.
0: Да, это дар. Но поймите, как только вы получили этот дар у нас в единственной истинной церкви, необходимо выполнять определенные требования. Иначе спасение вам не дать, как свой собственный кушать.
1: Простите же меня! Но в таком случае вряд ли я захочу остаться в вашей церкви.
0: К сожалению, вы уже не можете.
1: Как это? Захочу и уйду, прям с этой коробкой.
0: Тогда потеряете спасение. Да, и еще кое-что. Если ваши родные не захотят присоединиться к нашей церкви, вы должны порвать с ними всякие отношения.
1: Что? Порвать отношения?
0: В случае, если не сможете уговорить их принять этот безвозмездный подарок.
1: Слушайте, знаете что? Если я скажу им, что этот подарок на самом деле никакой не подарок, сомневаюсь, что они захотят принять этот так называемый подарок.
0: Так вы не говорите им, что этот подарок не совсем подарок.
1: Но это же нечестно.
0: Ваша семья. Не хотите сохранить отношения, ваше право.
1: Послушайте, я приняла этот подарок, потому что вы обещали любовь, радость и мир. Где же они, этот любовь, радость и мир? У меня уже рука болит.
0: Они придут после того, как вы заработаете свое спасение.
1: Вы же сказали, спасение – это дар.
0: Но его все равно нужно заработать.
1: Оставьте ее себе. Все, ваш подарок. Не больше, не надо мне ничего.
0: Эй, молодой человек, хотите подарок?
2: Свободное радио. Нам

0: Притчи Соломона.
1: Как мутный ключ или родник оскверненный, праведник, уступающий нечестивым.
2: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться. Свободное радио. 7 лет в эфире.

Свободное радио. Нам по пути.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Вероника Занина. Я сейчас из Москвы.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Я родилась в христианской семье. Видела живого, реального Бога, который не был просто традицией или каким-то там сводом правил. Реальный, живой, который общается, с которым можно строить отношения, любить, задавать ему вопросы, он ответит. Поэтому у меня как-то не было ни сомнений. Как был момент, когда Господь конкретно уже постучался, это было в старших классах, это прям мощно, он так дал мне возможность выбрать, как бы, ты со мной на все сто или так себе. Вот, поэтому, ну, это классно, я счастлива. Это для меня первый подарок перед благодатью — родиться именно в такой семье.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Мой любимый текст: «Воззови ко мне, я отвечу, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Ну, потому что мы живем в мире, где часто с чем-то сталкиваемся, с трудностями, с вопросами, с разочарованиями, с мечтами. А Бог, Он живой, реальный, и говорит: вот, ты только ко мне обратись, и мы с тобой все уладим, я тебе покажу больше, чем ты можешь видеть из своих шор просто. Наверное, так.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Это свобода. Это свобода, это любовь, это просто счастье через край. Ну, потому что Создатель Вселенной любит тебя.
0: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Всем привет, дорогие! Я Сергей Мачин из группы «Краеугольный камень», город Казань. Я рад поздравить «Свободное радио» с 7-летием в эфире. И, конечно же, слушайте наши песни на волне «Свободного радио».
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Смотрите, не выставляйте на показ свою набожность, чтобы привлечь внимание людей. Иначе вы не получите награды от своего Небесного Отца. Так вот, когда подаешь милостыню, не труби об этом во все трубы. Так делают в синагогах и на улицах святоши для того, чтобы люди осыпали их похвалами. Верно вам говорю,

0: Бог возложил на Христа все наши беззакония. Именно эту невыразимую и бесконечную милость Божию убогое человеческое сердце не способно уразуметь, и уж тем более выразить эту неизмеримую глубину и пылающий жар, обращенный к нам любви Божией. Мартин Лютер.
1: Свободному радио 7 лет.

0: Всем привет! Готовьтесь, сейчас будет много цифр. Если умножить число, состоящее из 9 единиц, на само себя, то получится красивое число, состоящее из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Можете не проверять, я только что отложил калькулятор. Бог создал этот мир прекрасным, и даже математика это подтверждает.
1: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Привет, друзья! С вами Мария Мищенко из «Белых кирпичиков». Сердечно поздравляем «Свободное радио» с днем рождения. Желаем процветания вашему делу. Пусть Дух Святой сопровождает ваш путь, и имя Иисуса Христа звучит по всей земле. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».
1: «Свободное радио».

Николай Бердяев. Из книги «Творчество и объективизация». Этот мир терзается злобной ненавистью и жестокой враждой. Человеческая история являет неприглядную картину беспощадной войны людей, племен, классов. Мир между людьми есть лишь краткий миг, передышка. Мировую гармонию, мировой порядок возможно мыслить лишь эсхатологически, как наступление Царства Божьего, которое есть не мир, а объективный порядок. Чтобы принудить человеческие массы к покорности, дисциплине и порядку, нужно было внушить им верование в священность власти, государства, нации, войны, в священность подчинения индивидуального общему, личности, роду. Для управления людьми и народами нужна была ложь, фикции. И безумно боялись разоблачения этой лжи, опасались, что раскрытие истины приведет к распадению обществ. Власть, всякая власть по существу есть явление относительное и несвященное. В ней нет ничего номинального, она имеет лишь приходящее функциональное значение в жизни обществ. В политике нет ничего священного и есть много преступного. Поэтому десакрализация есть настоящий процесс освобождения человека. В мещанский век технической цивилизации происходит непомерный рост богатств. И богатства эти периодически разрушаются страшными войнами. В известном смысле разрушительные войны, вызванные волей к могуществу, являются роком обществ, основанных на господстве технической цивилизации – и погруженных в мещанское довольство. Орудия разрушительные оказываются безмерно сильнее орудий созидательных. Цивилизация на своих вершинах необыкновенно изобретательна для дела убийства, но она не заключает в себе сил воскрешающих. В этом ее осуждение.

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить.
2: Свободному радио 7 лет.

0: Притчи Соломона.
1: Если ты дал слабину в день беды, то сила твоя ничтожна.

0: Всем привет, это Миша Нутеки. И хочу поздравить Свободное Радио с днем рождения и поблагодарить их, что мы всегда с Нутеками есть в эфире. Ну и пожелать, конечно же, крутых слушателей побольше, ну и много качественной христианской музыки. Слушайте нас на Свободном Радио.
1: Уютный вечер на Свободном Радио.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Божественен тот воин, которому удается обрести победу в своем поражении. В тот миг, когда ему нанесена смертельная рана, его соперник падает на землю, ибо сражен окончательно. Сражен, ибо сражался с любовью и был побежден ею. То, что любовь позволила ранить себя, само по себе уже доказывает, что это любовь. Ненавидящий сражен и осознает таким образом положенные ему пределы. Он может вести себя, как и прежде, но со всех сторон окружает его превозмогающая его силы любовь. Все, на что он был способен ранее – злословие, равнодушие, презрение, язвительный смех, убийственное молчание, сатанинская клевета – все это отныне будет обречено на то, чтобы доказывать превосходство любви, которая тем ослепительнее, чем чернее ночь. Жизнь мира, некогда склонившаяся перед смертью, склоняется перед нею все чаще и, сгорбившись от бессилия, должна переступить через ее порог. Но на этом пути жизнь совершает уже совершенное сыном, ибо он дарует силу и смысл любому бессилию. Со всех сторон окружены мы границами смерти, и мы, верящие, что можем вытеснить Бога за пределы нашего замкнутого круга или, напротив, втянуть его в этот круг, доказываем тем самым лишь исключительность его любви, любви, что держит нас в своих нерасторжимых руках. Ибо смерть, наша смерть, уже давно стала лишь одним из одеяний, одним из превращений любви. Но божественный план, божественный замысел еще не завершен. На пути к его осуществлению не хватает еще главного звена. Не хватает еще средства, которое позволило бы проникнуть в сердцевину мира, проникнуть с тем, чтобы преобразовать ее изнутри. Нет еще того талисмана, что мог бы открыть запечатанные врата. И тогда Бог сотворил сердце и поставил его в середине мира. Человеческое сердце, знающее все стремления, всю тоску, что доступно сердцу человека, изведавшее все изломы и изменения, все зовы и заблуждения, все горькое блаженство и блаженную горечь, все, что когда-либо испробовало человеческое сердце, это самое неразумное, самое неученое и самое изменчивое из всех Божьих созданий, вместилище всех проявлений верности и всех форм предательства, инструмент, чье звучание богаче любого оркестра и беднее скрежета ржавой решетки, в непостижимости своей искаженное отражение непостижимости Бога. И покуда мир спал, Бог извлек это сердце из ребра этого мира и сделал его органом своей божественной любви. Подобно воину в чреве троянского коня,

0: раскрыты и объяснены все тайны, и волны крови омывают их и несут эти тайны во всей их незащищенности и открытости от одного человеческого сердца к другому, и Бог вошел в этот поток. С этого мига смерть его была неизбежна, ибо есть ли сердце, способное защитить самое себя? Ибо если бы оно было укрыто броней и защищено покровами, то не было бы уже сердцем. Оно не было бы сердцем, если, беззащитно предавшись обрушившемуся на него потоку, не изливало бы жизни, извлекая ее из своих неисчерпаемых запасов, забыв обо всем на свете в ликовании этого излития. Каждое сердце опьянено кровью, опьянено настолько, что единственное, что занимает его, вновь и вновь пускаться в свой нескончаемый танец. Дикая страсть пожирает его, неутомимо отбивает оно ритм любви, так что отзвук его тиранического биения даже во сне пронизывает тело и проникает до последних его членов. Сердце и жизнь, сердце и источник, сердце и рождение – все это едино. И когда было дано сердцу время думать о борьбе и защите? Когда члены человеческого тела отказывают и подлежат искушению смерти, именно сердце поддерживает жизнь в том, кто уже потерял сознание. Он должен защитить тебя. Он должен победить пришедшего извне врага. И безоружное сердце дает ему силы, извлекая их из своих пылающих глубин. Всякая война насыщается сердцем, но само сердце есть мир. Всякая сила исходит из сердца, но само сердце есть бессилие. Всякое здоровье изливается из этой неустанно кровоточащей раны.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Евангелие от Иоанна.
1: После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон, Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им:
2: «Иду ловить рыбу».
1: Говорят ему:
3: «Идем и мы с тобою».
1: Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им:
4: «Дети, есть ли у вас какая пища?»
1: Они отвечали ему:
5: «Нет».
1: Он же сказал им:
4: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете».
1: Они закинули и уже не могли вытащить сеть от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру:
6: «Это Господь».
1: Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им:
4: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали».
1: Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им:
4: «Придите, обедайте».
1: Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты, зная, что это Господь?» Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых.
7: Уютный вечер на свободном радио.

0: Всем привет! Это Александр Патлис, и я рад поздравить Свободное Радио с их днем рождения. С 7-летием вас, вся прекрасная команда. Желаю вам творческого долголетия, хороших песен и программ, всем здоровья и финансового благополучия. Слово Божие говорит: познайте истину, и она сделает вас свободными. Несите свободу, несите истину. С днем рождения!
1: Уютный вечер на Свободном радио.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит Сергей Журавлев, руководитель отдела зарубежной миссии.
1: В Евангелии от Матфея, в 5 главе, в своей знаменитой Нагорной проповеди, Иисус, обращаясь к ученикам, говорит: «Вы – соль земли, вы – свет миру». Это то, чем вы являетесь на самом деле. Это не нужно прятать, как светильник, который зажегший, не ставят под сосуд, не прячут под стол, но ставят высоко, чтобы он светил всем. И поэтому давайте, как народ Божий, как Церковь Божья, как соль и как свет, хранить этот мир от разложения. Пусть те страхи, которые сегодня господствуют, они будут побеждены той уверенностью, тем миром, который есть внутри нас. И наши добрые дела, как свет, пусть благодаря этому люди прославляют нашего Небесного Отца. И это время, нелегкое время, которое сегодня пришло, оно как раз может выявить нашу соленость, наш свет. И пусть это будет явлено этому миру через нас. Во имя Иисуса.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня «Да, я с вами».

0: rescue.
1: А вы когда-нибудь рассуждали в ключе, что вот, мол, есть нормальные люди, а есть я? Почему у других получается, а у меня вечно все наперекосяк, не как у людей? И почему это я, и вот дальше только успевайте прилагательные подставлять, почему я такой-сякой, все не как у людей? А хотите, скажу кое-что по секрету? На самом деле ни у кого ничего не получается. Мы все импровизируем. У кого-то лучше получается, у кого-то получается не очень. Но в любом случае присоединяйтесь. Будем импровизировать вместе.
2: Храни истину. Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Придя в свой родной город, он стал учить в синагоге. Все слушатели поражались. «Откуда у него такая мудрость и такая сила?» — говорили они. «Разве он не сын плотника? Разве его мать зовут не Мариама, а братьев не Иаков, Иосиф, Симон и Иуда? И разве не все его сестры живут здесь у нас?» И потому они его отвергли. Всюду пророк в почете, только не на родине и не у себя дома, сказал им Иисус. И многих чудес он там не совершил из-за их неверия.
2: Новая музыка на свободном радио.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: «Ученые о Боге».
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Профессор Уильям Дрейпер. Профессор Дрейпер, защитивший докторскую диссертацию в университете штата Айова, преподает почвоведение в Калифорнийском университете и одновременно является сотрудником Американского института почвоведения. Мысль о том, что Вселенная не могла возникнуть случайно, а была сотворена Богом, он выразил следующим образом. «Несомненно то, что и небеса, которые над нами, и земля, которая под нашими ногами, заключают в себе план и цель. Пытаться отрицать могущество, воплотившее этот план и эту цель, то есть бесконечного Творца, значит не принимать нормы логики и рассудка. И это противоречие более вопиющее, чем то, в которое впадает человек, видящий летом поле с пожелтевшими, отяжелевшими пшеничными колосьями, напоминающими пшеничное море, но который при этом отрицает, что где-то тут поблизости находится и крестьянин, спахавший и засеявший это поле».
2: Свободное радио.
3: Всем привет! Это Василий Чуховский, группа Imprint Band. Вы слушаете «Свободное радио».

0: Друзья, всем привет! Говорят, что человек обретает главную базу жизненно необходимых навыков за первые 7 лет жизни. Ходьба, речь, восприятие, общение и многое другое. И если это же можно отнести и к радио, то свободное уже уверенно стоит на ногах и даже бегает и без умолку говорит. Ну а что, по-моему, подходит. Мы повзрослели и проходили испытания вместе с вами, поэтому в свой день рождения мы поздравляем и благодарим прежде всего именно вас. Спасибо за поддержку и доверие.
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода здесь. Свободное радио.

0: Воронкова Ольга. В дыхании теплого ветра, Господь, в прекрасном закате вечерней зари, в глазах материнских Его любовь, когда она держит дитя на груди, Его любовь в синеве небес и в зелени трав, в аромате цветов, в вершинах, что устремляются ввысь, сверкая на солнце шапками льдов. Его любовь в радуге, что над рекой, раскрасила цветом небо вокруг, в красивой снежинке, холодной зимой, в улыбке, что подарил тебе друг. Везде ты увидишь Творца любовь. Он держит в теплых ладонях весь мир. Он любящий, добрый, он щедрый Господь. Такого, как он, нигде не найти.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Василий Петрович, я хотела поговорить о вашей лекции.
1: А, слушаю вас.
0: Знаете, я решила, что не буду брать ваш курс. Вы можете мне вот это тут расписаться?
1: Но ведь это была только первая лекция в семестре. Вводная,
0: да,
1: можно
0: нет,
1: сказать.
0: Нет, не в лекции дело, просто...
1: А в чем в таком случае?
0: В самом предмете.
1: А вам не нравится апологетика?
0: Ну, не то чтобы не нравится. Я не совсем вижу смысл в том, чтобы прибегать к философским аргументам и логике, когда мы свидетельствуем людям о Христе.
1: А почему? Интересно узнать.
0: Ну, я считаю, что нужно просто рассказать человеку о Христе, а потом он должен все принять на веру.
1: Просто принять на веру?
0: Ну, конечно. А в противном случае какая же это вера, если вы используете логику и аргументы?
1: Понятно, понятно.
0: А, подпишите, пожалуйста, вот здесь.
1: Давайте. Кстати, а вы дату вашего рождения не подскажете?
0: Дату моего рождения?
1: Ага.
0: А тут вроде бы нигде не указано, что...
1: Да, это я так, для себя. Так вы когда родились?
0: 23 сентября 1988 года. А зачем это?
1: А в какое время суток вы родились? Не помните?
0: В 6:30 утра, кажется. А что?
1: Я как вас увидел, все сразу понял. Потрясающе.
0: Что потрясающе? Что вы поняли?
1: Не поверите. У моего знакомого, в общем, дар пророчества. И вот вчера он, значит, мне сказал, что сегодня я встречу мою вторую половинку. Понимаете?
0: Не понимаю.
1: Ну что ж непонятного-то? Вам свыше предназначено стать моей женой.
0: Вашей женой?
1: Он так и сказал.
0: Мне?
1: Человек, на котором ты женишься, рожден 23 сентября 1988 года в 6:30.
0: Это не может быть.
1: Так, сколько? Ага. Слушай, если побежим прямо сейчас, мы сможем поспеть к ужину.
0: Погодите, побежим? Куда?
1: Ну как куда? Во дворец бракосочетаний.
0: Вы что, серьезно? Вы хотите, чтобы я вышла за
1: Естественно.
0: Вас?
1: Естественно. Вы ж моя вторая половинка.
0: Да никакая я вам не вторая половинка.
1: Итак, давайте определимся. Сколько у нас будет детей?
0: Послушайте, Василий Петрович.
1: Можете меня звать просто Вася.
0: Перестаньте поясничать, я не выйду за вас замуж.
1: Но почему? Почему вы не можете принять брак со мной просто на веру?
0: Так. Василий Петрович, вот же я повелась, а... Дурочка, как камень с души упал. Ну, сразу бы так и сказали.
1: Я вас убедил.
0: Ну, нет. Уверовать во Христа совсем не то же самое, что выйти замуж.
1: А, по-моему, удачная аналогия. Прежде чем принять решение связать свою жизнь с другим человеком, мы задаем себе определенные вопросы, посылки. Вы ведь не кинетесь под венец, не выявив прежде все эти вопросы.
0: А дайте-ка заявление.
1: Куда это вы?
0: Я передумала. Думаю, что у такого апологета, как вы, будет чему поучиться.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: письма Павла христианам в Филиппах.
1: «Я стремлюсь уже не к тому оправданию, которое приобретается собственными усилиями, исполнением закона. Нет, я ищу оправдание через веру во Христа, оправдание, которое дается Богом через веру. Я хочу одного — знать Иисуса Христа, то есть познать силу Его воскресения и разделить Его страдания, уподобляясь Ему соучастием в смерти, в надежде не достигну ли как-то и я воскресения мертвых. Это не значит, что я уже этой цели достиг совершенства. Я только рвусь вперед, завладеть призом, потому что Христос Иисус мной завладел».
2: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Освальд Чемберс. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Иоанна 14:15. Наш Господь никогда не настаивает на послушании. Что нам нужно делать, Он говорит очень недвусмысленно, но к этому нас никоим образом не принуждает. Истинное повиновение проистекает только из единства нашего духа с Богом. Вот почему, когда бы наш Господь не говорил об ученичестве, Он всегда начинал со слов «если». Если вам это не по душе, Бог и не настаивает на исполнении своих требований любой ценой. «Если кто хочет идти за мной, отвергнись себя. Откажись от своих прав на себя самого в мою пользу». Говоря это, наш Господь не имеет в виду то, что будет в вечности. Речь идет о том, чтобы мы послужили Ему здесь, в этой жизни. Вот почему слова Его звучат так сурово. И эти слова никогда не нужно толковать, упуская из виду того, кто их произнес. Господь дает мне не правила поведения, Он просто очень ясно излагает свои требования. И если меня с Ним связывает любовь, я, не колеблясь, исполню то, о чем Он говорит. А если я колеблюсь, то это потому, что кого-то я люблю больше, чем Господа. И чаще всего этот кто-то – я сам. Иисус Христос не будет мне помогать повиноваться Ему. Повиноваться должен я. И если я повинуюсь Христу, я исполняю свое духовное предназначение. В моей жизни может быть огромное количество мелочей, совсем неприметных и незначительных. Но если я повинуюсь Иисусу Христу в любых обстоятельствах, эти обстоятельства становятся для меня отверстиями, сквозь которые я вижу лицо Божье. А когда я встану лицом к лицу с Богом, я увижу, что благодаря моему послушанию были благословлены тысячи человек. Как только искупление Божье соединяется с послушанием души человеческой, оно всегда что-то творит. Если я буду послушен Иисусу Христу, искупление Божье через меня распространится на жизнь других людей. Потому что за делами послушания стоит реальность всемогущего Бога.
1: Свободное радио.
2: Свободное радио.
1: Сделано для тебя.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Почему мы испытываем разочарование в Боге? Когда мой неофитский пыл остыл, я внимательнее пригляделась к жизни в церкви, и меня охватило разочарование. Верующие оказались отнюдь не святыми, а людьми со своими слабостями. Служение перестало приносить одну лишь радость, а порой тяготило, как обыкновенная работа. Но самое страшное, Бог действовал в моей жизни как-то неявно и неярко. Иногда даже казалось, уйду я из церкви или останусь, продолжу верить или нет, не будет никакой разницы. Со временем я поняла. Я разочаровалась в Боге от того, что строила отношения с Ним на своих ожиданиях и запросах. Это даже нельзя назвать настоящими отношениями, потому что я учитывала только свое мнение и свои требования. Все равно, что обращалась к зеркалу. Отношения начались тогда, когда я стала прислушиваться к Богу.

0: и искать снова и снова. 7 лет в эфире мы напоминаем о главном и призываем держаться этой истинной свободы. Спасибо, что вы с нами.
1: Свободное радио.

0: строчка из второго письма Павла Тимофею.
1: «Помни Иисуса Христа, потомка Давида, воскресшего из мертвых, как гласит радостная весть, которую я проповедую. Ради нее я в беде, даже в цепях, как преступник, но Божью весть в цепи не заковать. Поэтому я все терплю ради избранных, чтобы и они в единении со Христом Иисусом получили спасение вместе с вечной славой».
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Вы любите кино? Ну, тогда я расскажу вам о том, что можно посмотреть вечером, чтобы это было интересно и полезно. Например, канадский фильм 1999 года «Жанна д'Арк». Франция и Англия вели опустошительную столетнюю войну. А когда оказалось, что Францию ждет неминуемая гибель, к наследнику престола, принцу Карлу, явилась юная девушка. Звали ее Жанна. И она уверяла, что ее голосом говорит сам Бог, поручивший ей объединить нацию и изгнать захватчиков. Это удивительный пример мужества и веры во Христа. Юная девушка поселила веру в сердца тысяч людей своей страны, которых по-настоящему любила. Она возродила давно угасшую надежду. Жанна ошибалась и исправляла ошибки, теряла веру и обретала ее вновь. Падала, но поднималась. Режиссер Кристиан Дюге. Жанна д'Арк.
1: Свободное радио.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

0: нужны.
1: Друзья, привет! Это Андрей Стародубцев. Когда я был маленький, бабушка любила надо мной подшутить. Излюбленным приемом было складывание фантик в фантик, чтобы сделать имитацию конфетки. И раз за разом я ловился на этот трюк. Жизнь тоже часто подкидывает нам фантики в фантиках, и в поисках счастья мы разворачиваем один за другим. Свободное радио звучит уже 7 лет, и все эти годы мы напоминаем о важном. О том, что настоящее и вечное может дать только Бог. Остальное рано или поздно принесет разочарование, каким бы блестящим ни был фантик.
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

Мы не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере. 7 августа католическая церковь вспоминает память святого Каэтана Тиенского, который вместе с епископом Карафа основал орден теотинцев. Родился будущий святой в 1480 году в Виченце, в Верхней Италии, и был сыном Гаспара, наследника Тиены. После окончания обучения праву в Падуе он стал секретарем папы Юлия II и папским протонатором, а затем был рукоположен в священники. В Риме Каэтан стал членом братства Оратория Божественной Любви и неустанно трудился в пользу реформы духовенства. В 1519 году он возвратился в Виченцу и вступил там в братство святого Иеронима, которое особенно заботилось о бедняках и больных. Вместе с Джанпьетро Карафа, будущим папой Павлом IV и двумя другими священниками, Каэтан основал в Риме конгрегацию теотинцев с целью религиозно-духовного и пасторского образования духовенства. В Венеции Каэтан создал благотворительную кассу для помощи бедным, а в 1530 году помогал жертвам чумной эпидемии. Каэтан самоотверженно трудился над спасением душ и, как утверждают, обладал даром чудотворения. В 17 веке он был причислен сначала к лику блаженных, а затем к лику святых. В иконографии изображается в облачении теотинца, держа в руке тенца. Именно этот эпизод изображен Бернини в знаменитой скульптурной группе, которая располагается в Санта-Мария-Маджоре в Риме.
0: След в истории.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Классики о вере.
1: Митрополит Антоний Сурожский. Только тот может другого учить и вести, кто сам является учеником и послушником.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: 100 нескучных историй. Христос во фраке. У писателя Василия Никифорова-Волгина есть рассказ под названием «Солнце играет». В нем описана реальная история, которая имела место быть в годы расцвета советской власти, развернувшей масштабную антирелигиозную кампанию. Вашему вниманию предлагается фрагмент этого удивительного рассказа. Борьба с пасхальной заутренней была задумана на широкую ногу. В течение всей страстной недели на видных и оживленных местах города красовались яркие саженные плакаты. «Комсомольская заутренняя! Ровно в 12 часов ночи! Новейшая комедия Антона Изюмова «Христос во фраке». В главной роли артист Московского театра Александр Ростовцев. Бездна хохота, каскады остроумия». Большой театральный зал был переполнен. Первое действие изображало алтарь. На декоративном престоле бутылки с вином, графины с настойками, закуска. У престола на высоких ресторанных табуретах сидели священники в полном облачении и чокались церковными чашами. Артист, облаченный в диаконский стихарь, играл на гармонии. На полу сидели монашки, перекидываясь в карты. Зал раздирался от хохота. Кому-то из зрителей стало дурно. Его выводили из зала, а он урчал по-звериному и, подхихикивая, кивал на сцену с лицом искаженным и белым. Это еще больше рассмешило публику. В антракте говорили: «Это цветочки, ягодки впереди. Вот погодите, во втором действии выйдет Ростовцев, так все помешаемся от хохота». Во втором действии под вихри исступленных оваций на сцену вышел знаменитый Александр Ростовцев. Он был в длинном белом хитоне, мастерски загримированный под Христа. И нес он в руках золотое Евангелие. По ходу пьесы артист должен был прочесть два евангельских стиха из заповеди блаженства. Медлительно и священно-действенно он подошел к аналою, положил Евангелие и густым волновым голосом произнес:
1: «Вон мем!»
0: В зале стало тихо. Ростовцев начал читать:
1: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся».
0: Здесь нужно было остановиться и произнести обличительный и страшный по своему кощунству монолог, заключив его словами: «Подайте мне фрак и цилиндр». Но этого не последовало. Ростовцев неожиданно замолчал. Молчание становилось до того продолжительным, что артисту начинают шикать из-за кулис, махать руками, подсказывая слова, но он стоит, словно в лунном оцепенении, и ничего не слышит. Наконец он вздрагивает и с каким-то испугом смотрит на раскрытое Евангелие. Руки его нервно теребят хитон, по лицу проходят судороги. Он опускает глаза в книгу и вначале шепотом, а потом все громче и громче начинает читать дальше. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Власть ли его чудесного голоса, обаяние ли артистического его имени, ночная ли тоска по этим гонимым и оплеванным словам Нагорной проповеди, образ ли живого Христа встал перед глазами, вызванный кощунственным перевоплощением артиста, но в театре стояла такая тишина, что слышно было, как звенела она комариным жужжанием. И в эту тишину

0: ударит в теме публики таким коленцем, что все превратится в веселый и пляшущий дым. Но на сцене произошло еще более неожиданное, заставившее впоследствии говорить почти всю советскую страну. Ростовцев перекрестился четким медленным крестом и произнес: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Он еще чего-то хотел сказать, но в это время опустили занавес. Через несколько минут публике объявили: «По причине неожиданной болезни товарища Ростовцева сегодняшний наш спектакль не состоится». Стоит лишь начать читать Евангелие или любую другую часть Библии, с первых же строк становится ясно, что эта книга разительно отличается от всех остальных и имеет подлинно божественное происхождение. Ее неземная мудрость и красота покоряет и влюбляет в себя с каждой страницей все больше. И ты восклицаешь: «Вот где правда, и вот чего жаждала душа». Те, кто говорят, что Библия неправдоподобна и полна нелепостей, никогда не читали ее внимательно, а скорее всего и вовсе не брали ее в руки. Если подойти к Библии с искренним сердцем, невозможно не признать ее правоты и величия.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: В этом году отмечает 7-летие. О том, как трудно в это поверить, скажут коллеги, а я скажу по-другому. Нам всегда кажется, что важные и значимые дела совершаются где-то и кем-то, но точно не здесь и не сейчас, и точно не с нами. Но на самом деле это не совсем так. Изнутри события не всегда можно оценить его значимость и масштаб. И я верю, что мы с вами делаем очень нужное и важное дело. Возможно, мы этого не увидим или увидим гораздо позже, но Бог в курсе. Спасибо за вашу поддержку и с днем рождения!
1: Свободная.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Вы знаете, что предкам вашим было сказано: «Не убивай». Тот же, кто совершит убийство, должен ответить за это перед судом. А я говорю вам, даже тот, кто гневается на брата, должен ответить за это перед судом. Тот, кто скажет брату «дурак», должен ответить перед советом. Тот, кто скажет «отступник», должен ответить в огне гиены.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Быстрая молитва. «И сказал мне царь, чего же ты желаешь? Я помолился Богу Небесному». Книга Неемии, 2 глава, 4 стих. В течение нескольких месяцев Неемия молился за возможность участвовать в восстановлении Иерусалима. Когда царь заметил, что Неемия был не так радостен, как обычно, он спросил, почему ты так печален? Неемия поведал о состоянии Иерусалима. Стены были в развалинах, ворота были сожжены, и люди вели аморальный образ жизни. Как я могу быть счастлив, когда я услышал такие новости? Поэтому царь спросил, какая твоя просьба? Это была возможность, о которой молился Неемия. Понимая, насколько важным был этот момент, он быстро помолился Богу Небес. Царь, вероятно, даже не заметил эту маленькую паузу, но Бог это заметил. Не длина наших молитв делает их эффективными. Для Бога имеют значение наши взаимоотношения с Ним. Много может усиленная молитва праведного. Послание Иакова, 5 глава, 16 стих. Молитва Неемии была короткой и безмолвной, но она была эффективной. Бог услышал и ответил. Какое это утешение знать, что Он слышит наши безмолвные молитвы. Если у нас нет взаимоотношений с Богом, то есть только одна молитва, в которой Он заинтересован. «Бог, будь милостив ко мне, грешнику». Но когда вы помолились этой молитвой один раз, как Дитё Божье, вы уже можете возносить к Богу быстрые молитвы в любое время, когда у вас будет нужда. Если вы в этих правильных взаимоотношениях, эти короткие молитвы могут быть очень эффективными. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты отвечаешь на молитвы, даже на те быстрые молитвы, которые спонтанно возникают из-за нашей слабости или смятения. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Друзья, здравствуйте! Это Андрей Стародубцев. Ощущение сжимающегося времени с каждым годом все сильнее. А когда времени мало, его нужно отдавать самому важному. Поэтому «Свободное радио» не отвлекается на постороннее. Уже 7 лет мы говорим о Евангелии Иисуса Христа, Его Царствии, примирении с Богом и о том, как это все влияет на нашу жизнь. С днем рождения! И спасибо, что вы с нами!
1: Верь, живи, молись. «Свободное радио».

0: Псих дня.
1: За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих.
0: Вдохновляйся. Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Приветствую, дорогие друзья. Нам легче благодарить Бога за какие-то особенные яркие вещи и события, но жизнь в основном состоит из простых и непримечательных будней. Именно через них мы можем по-прежнему радоваться каждому моменту и не лишать себя удовольствия замечать почерк Божьей любви в мелочах. Вот что об этом пишет апостол Павел. «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». 1 Фессалоникийцам 5:18. Многие сегодня связывают успех с чем-то материальным, за что действительно можно сказать спасибо небу. Но именно благодарный человек, неважно с каким достатком и положением, имеет больше поводов для радости. По-настоящему богат тот, кто способен увидеть всю прелесть своей жизни и поблагодарить Бога за все то, что у него есть, за верных друзей, любящую семью или, напротив, возможное отсутствие таковых. Все христиане имеют обещание от Господа, которое восхищает и вызывает отдельную сердечную благодарность, потому что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Все значит все. И понятное, и непонятное, доброе или худое, вызывающее смех или рождающее слезы. Все ко благу любящим Господа. Неблагодарность же, как дымовая завеса для сердца. Мало того, что она застилает глаза и мутит все вокруг, так еще и травит недовольством, словно кашлем самого человека. Искусство благодарить за все совсем не обязательно воспринимать как нечто сложное и непонятное. Все предельно просто. Проживая каждый свой день с радостью в сердце, мы ежедневно находим причину для благодарности. Например, мы можем благодарить за то, что можем жить. Жить той жизнью, которая у нас есть. Когда Павел писал этот текст, он имел в виду трудности, которые в жизни предостаточно. Ведь благодарить за них не так просто. У сынов Кореевых есть псалом: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Иногда в минуты отчаяния необходимо немедленно обратиться к своему сердцу. «Послушай, душа, у тебя нет причин падать духом. Даже если что-то и случилось, у тебя есть Бог, и Он об этом знает. Радуйся, благодари и исполняй Его волю». С вами был пастор Олег Бут. До свидания.
0: Жизнь в каждой ноте. Свободная радость.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Смоленск, Станислав.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я думаю, сейчас неверующему жить тяжелее, нежели верующему. Это кажется, что ведь неверующий человек, он ведет свою жизнь, как постоянно сомневается. А верующий человек не сомневается. У него вся забота в Боге, как говорится, вот. Вся его жизнь в Боге, надежда в Боге. И плюс ко всему еще вечность у него через Христа Господа. Поэтому я думаю, неверующему человеку сложнее жить, чем верующему.

0: Род человеческий. Самый популярный, самый известный, самый простой.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
0: Смотря с какой стороны можно думать. Если со стороны как христианина, то это свобода. А если со стороны простого человека, там, то ограничение.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Всем здравствуйте, это Андрей Стародубцев. С днем рождения свободного, друзья! Мы все устали от труда, тревоги, стыда за прошлое и страха перед будущим. Но я верю, что чем труднее времена, тем ближе Бог. По крайней мере, проще отбросить то, что мешало прежде. Тем более, что Христос приглашает нас, уставших и обремененных, к себе. Для того, чтобы явить пример следования Божьему плану и дать настоящий покой. Мы на свободном верим в это и надеемся на это. А вы с нами?
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Евангелие от Матфея.
1: Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал:
2: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилие одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». А вы не называетесь учителями, ибо один у вас учитель — Христос. Все же вы — братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник — Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя — тот возвысится».
3: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Лиза Лукашина. Я узнаю тебя, слышишь? Даже если не здесь мы. Ты сапфиром аллей дышишь, похищая морей сны. Я услышу печаль время, что осталось, пронзая май. Прорастет из снегов семя и цветущий мой рай. Я узнаю тебя, слышишь? Прокричу в пустоту. Ты сапфиром аллей дышишь, а я раем дышу.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: горит в небеса.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Друзья, всем привет! С вами Андрей Стародубцев. Труднее всего выжить в одиночку. Не просто так иммигранты создают сообщество единоплеменников. Так выживать и быть эффективным на чужбине куда проще. Мы нужны друг другу, особенно в трудные времена. И свободное радио рядом, даже если кажется, что сейчас рядом нет тех, кто понимает. Уже 7 лет. С днем рождения нас всех, друзья!
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте. Это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать».

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: «Не обманывайтесь, Бога не провести. Что человек сеет, то он и пожнет. Сеющий в угоду своей плотской природе пожнет с нее гибель. Сеющий для духа пожнет от духа вечную жизнь. Так не будем поддаваться усталости, делая добро, и тогда, если не сдадимся, в надлежащее время пожнем урожай».
2: Свободное радио. Новая музыка на свободном радио.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: «Для чего ты меня оставил?» От шестого же часа тьма была по всей земле и до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Эли, Эли, лама савахвани», то есть Боже мой, для чего ты меня оставил?» Евангелие от Матфея, 27 глава, 45 и 46 стихи. Размышлять над этими словами Иисуса на кресте можно лишь с великим благоговением. Это слова огромной значимости. Однако постичь всю их глубину просто невозможно. В полдень внезапно по всей земле сделалась кромешная тьма. Только что над Сыном Бога насмехались, и вдруг эти усмешки прекратились. В течение трех часов Бог скрывал своего Сына от людских взоров, ибо произошло нечто непостижимое. Бог навлек на него безмерные страдания. Почему? Спаситель мира висел на кресте в полном одиночестве, будучи покинут людьми, а теперь и Богом. Он желал искупить грехи всех, кто уверует в Него. В этом Божьем праведном суде Он занял место грешника. Поэтому Бог отвернулся и обрушил свой суд на Него. Без этого средства искупления никто не мог бы спастись. Но знание об искупительной смерти Иисуса приносит пользу тому, кто принимает Его в свою жизнь верой. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Пророк Исаия, 53 глава, 5 стих.
2: Свободное радио.

0: Всем привет, это Андрей Страдубцев. 7 лет прожить, не поле перейти. Или там было как-то иначе. Как бы там ни было, свободному 7 лет. И это не просто красивая дата. Это свидетельство верности Бога, наших слушателей и друзей. Спасибо за поддержку. Оставайтесь с нами на связи, пишите свои отзывы о работе свободного, свои идеи и свои молитвенные просьбы.
1: Свободное радио рядом.

0: Чем старше становишься, тем меньше потребность в сложных рецептах. Простая и удобная одежда, простая еда, простые слова о самом главном, своими именами названные вещи, просто порядочность, просто сердечность. Уже научился позволять окружающим от тебя отличаться, тебя подводить, иногда наоборот удивлять добрым отношением и сопереживанием. А вы, друзья, научились разрешать людям быть другими? Или пока еще юношеский максимализм?
1: Всем привет! С вами Владимир Тамашов, и вы слушаете «Свободное».

0: Други, привет! Это Бугаков. Поздравляю всю чудесную команду Свободного радио с днем рождения. 7 лет в эфире. Это круто! И также слушайте мои треки на волнах Свободного радио.
1: Это Свободное радио.

Михаил Ломоносов. Утреннее размышление о Божьем величестве. Уже прекрасное светило простерло блеск свой по земли, и Божьи дела открыло. Мой дух с весельем внемли чудесе ясным то лучам. Представь, каков зиждитель сам. Когда-то смертным толь высоко возможно было возлететь, чтоб к солнцу бренно наше око могло, приблизившись, воззреть, когда б со всех открылся стран горящий вечно океан. Там огненные валы стремятся и не находят берегов. Там вихри пламенно крутятся, борющись множество веков. Там камни, как вода, кипят, горящие там дожди шумят. Сия ужасная громада, как искра пред тобой одна. О, коль пресветлая лампада тобою, Боже, возжжена для наших повседневных дел, что ты творить нам повелел. От мрачной ночи освободились поля, бугры, моря и лес, и взору нашему открылись, исполнены твоих чудес. Там всякая взывая плоть, велик зиждитель наш Господь. Светило дневное блистает лишь только на поверхность тел, но взор твой в бездну проникает, не зная никаких предел. От светлости твоих очей льется радость твари всей. Творец, покрытому мне тьмою, простри премудрости лучи, и что угодно пред тобою всегда творить и научи. И на твою, взирая тварь, хвалить тебя, бессмертный царь.

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: 7 августа католическая церковь вспоминает память святого Каэтана Тиенского, который вместе с епископом Карафа основал орден теотинцев. Родился будущий святой в 1480 году в Виченце, в Верхней Италии, и был сыном Гаспара, наследника Тиены. После окончания обучения праву в Падуе он стал секретарем папы Юлия II и папским протонатором, а затем был рукоположен в священники. В Риме Каэтан стал членом братства «Оратория Божественной Любви» и неустанно трудился в пользу реформы духовенства. В 1519 году он возвратился в Виченцу и вступил там в братство святого Иеронима, которое особенно заботилось о бедняках и больных. Вместе с Джанпьетро Карафа, будущим папой Павлом IV и двумя другими священниками, Каэтан основал в Риме конгрегацию теотинцев с целью религиозно-духовного и пасторского образования духовенства. В Венеции Каэтан создал благотворительную кассу для помощи бедным, а в 1530 году помогал жертвам чумной эпидемии. Каэтан самоотверженно трудился над спасением душ и, как утверждают, обладал даром чудотворения. В 17 веке он был причислен сначала к лику блаженных, а затем к лику святых. В иконографии изображается в облачении теотинца, держа в руках Евангелие. Впоследствии его также стали изображать с младенцем Иисусом на руках, так как Каэтану было видение Богородицы, которая вверила ему младенца. Именно этот эпизод изображен Бернини в знаменитой скульптурной группе, которая располагается в Санта-Мария-Маджоре в Риме.
0: След в истории.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.